9. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Because me professional.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Record. Реклама.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Неофертно, подробности в автосалоне.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама. Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
1: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-60. 68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Тенет Т7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте. Испытывайте.
4: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Тенет Т7.
3: Если Тенет, то в Экспокар.
4: Стоимость предоставляется на Тенет Т7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
5: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
6: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
7: Хочу на море.
8: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
7: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
1: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
10: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
11: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
12: Роняем цены на газ, на АЗС или ком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. Или ком. Если газ, то у нас.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.
13: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Хочется в отпуск, в иную баню.
2: В иную баню?
1: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
6: Хочу на море!
7: Хочу увидеть горы!
8: Хочу на шашлыки!
9: Проще сказать, хочу «Джетур». Ведь «Диалог Авто» уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай «Джетур» выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
10: Неофертан. Подробности в автосалоне.
11: Ищите золото по разумной цене в «Яхонт». Золото 585-й пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
12: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
13: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
14: Устали от города и постоянной суеты? Позвольте себе отдых в Garden Spa. Зона с уникальными программами ухода на итальянской и французской косметике. Комфортные номера и отдельные шале

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Всем привет и доброго утра. 7.00 в Петербурге по московскому времени. Сегодня пятница, вейкапер на Рекорде.
3: Всем прекрасного начала дня и завершения этой рабочей недели.
2: Сегодня у нас два гороскопа ожидается. Это точно рубрика «Я в эфире», куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения. Тему мы тоже придумаем для этой рубрики. Еда за 10 минут. Армен расскажет, что там можно приготовить на выходных. Игрушка за приз вейкаперов с девчонками сегодня играем, поэтому вы в первую очередь устанавливаете мобильное приложение Рекорда. Техноблок от Фила. Также с ним созвонимся, он ответит на ваши вопросы, горячие новости, ну и много обсуждений. Вместе с вами на наши соцсети тоже не забывайте подписываться. 15 мая 2026 года, сегодня, пятница, Международный день семьи. Вот такой вот есть замечательный праздник.
3: Ну ты, конечно, выдал.
2: Международный, просто, глобальный, просто вселенский.
3: Мы все одна большая семья.
2: И реально.
3: Встретили кого-нибудь, скажи, здорово, братан.
2: Международный день климата сегодня, вот, и день климатолога в том числе же.
3: И климат-контроль, если у вас есть что-то такое, какие-нибудь приборы, настройте температуру, которая вам нравится.
2: Может быть, отличная тема для рубрики «Я в эфире».
3: Какой вы климат?
2: Климат какой сегодня.
3: Да сложно. Умеренный, пока... субтропический, дождливый.
2: День калейдоскопов еще сегодня есть. Замечательная игрушка, недооцененная.
3: Мне кажется, что нужно, наоборот, вернуть ее, чтобы люди ходили, смотрели не в экраны телефонов, а вот в калейдоскоп.
2: Ну, вот эти разбитые цветные стеклышки, которые складываются в геометрические фигуры.
3: Разбитые цветные стеклышки, это если вы не смотрите, куда идете в очках.
2: День сухого пайка сегодня.
3: Сухой паек. О, когда ты ел последний раз сухой паек?
2: Сухой паек, если честно, я вообще его никогда не ел. Никогда не...
3: И мне довелось один раз получить сухой паек МЧС.
2: Так.
3: Так получилось, что мы его выиграли. Отчасти да, слушай, забавная штука, прикольная.
2: Так, день исчезающих видов животных сегодня. Также у нас день испытания почтовых лошадей.
3: Пока только испытания идут.
2: Пока только, да, скоро будут, видимо, скоро будет доставка лошадьми.
3: Она должна положить письмо. Все нормально, быстро, четенько. Но вот это письмо она не может положить в ящичек. Уже копытца мешают.
2: Так, ну, Стас, выбирай. Для рубрики «Я в эфире» нужна сегодня тема. Ты услышал поводы, услышал праздники. Что бы ты хотел услышать?
3: Климат, какая бы погода? Вот в принципе.
2: Этим утром, да?
3: Погодное явление, климатическое явление. То есть, там, не знаю.
2: Может, вы торнадо сегодня?
3: Может, вы торнадо, а может, вы дождливый день.
2: А может, вы сегодня тучка-то какая-нибудь, которая чуть-чуть прикрыла солнышко, но дает всем свет.
3: Да, в меру тяжелый, но еще не капает.
2: Это уже про другое, да? Это уже про врачей. Друзья, ждем ваши голосовые в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы на Рекорде, погнали!
1: На Рекорде.

0: гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас на 15 мая.
2: Итак, поехали. Овны, не стоит играть против правил, вы, скорее всего, проиграете.
1: Тельцы, сегодня все вокруг вас будет несколько туманно.
2: Близнецы, сегодня вам придется принять некое решение, чтобы добиться желаемого. Кто-то может принять его за вас.
1: Раки, сегодня вы, возможно, попадете в ситуацию, когда лучшим выходом будет отступление.
2: Львы, не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума, доверьтесь инстинктам.
1: Девы, не сдерживайте своего стремления к вербальному способу передачи информации.
2: Весы, сегодня вы можете показаться слишком уж деятельным человеком.
1: Скорпионы, сегодня вы, возможно, будете не слишком ясно себе представлять, зачем вы, собственно, находитесь именно здесь.
2: Стрельцы, сегодняшний день может принести вам несколько сюрпризов.
1: Козероги, сегодня вы должны быть абсолютно искренним.
2: Водолеи, сегодня перед вами все будут бегать по струнке. Постарайтесь не слишком этим злоупотреблять.
1: Рыбы, постарайтесь сегодня не забыть, что в командной игре самое главное — это хорошее, налаженное взаимодействие между игроками. Всем хорошего дня, друзья.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
3: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
4: Маршрут построен.
3: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
5: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Устали от города и постоянной суеты? Позвольте себе отдых в Garden Spa. Зона с уникальными программами ухода на итальянской и французской косметике. Комфортные номера и отдельные шале для полноценного отдыха. При бронировании номера вход в аквазону с бассейном, хамамом и сауной в подарок. Мы находимся в городе Чебоксары, Университетская, 52. Ждем вас в Garden Spa Отель.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Вайберы. Ребята, напоминаем, что ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какое вы погодное явление? Да, мы решили.
1: Да, ну все, в широком смысле этого слова.
0: Вообще, что хотите, каким утром этим вы проснулись и как себя ощущаете? Мы пока к новостям, ребята. Журналисты позвали в эфир об НЛО уролога, а не уфолога. В США дело произошло, и в чем суть? Там же раскрыли вот эти информацию про НЛО, США обнародовали это все, говорят, вот, столько лет мы фотографировали.
1: Зона 51.
0: Ну, там что-то около, да, как обычно, какие-то непонятные снимки, кто-то верит в это, кто-то нет. И, в общем, решили обсудить это в прямом эфире. Ну и нужно было редактору позвать уфолога, да, который все разберет по полочкам, расскажет, человек этим занимается, профессионал вроде как, много чего повидал. Но, как оказалось, в прямом эфире мужчина сидит и говорит, ну, я вообще-то уролог, это немножечко не моя тема. Хотя, если вы мне предоставите этого инопланетянина, то я что-то, может, и смогу определить.
1: Возможно, не те критерии выдвинули человеку, который искал. Он говорит, найди того, кто повидал все. Там, и созвездия, странные явления, черные дыры, вот эту всю штуку, давай. И он говорит, ну, я знаю такого человека, вот он мне такие истории рассказывал.
0: Представляешь, он изначально, когда искал, говорит, ну, вам, возможно, не подойдет этот человек в эфир. Говорит, иди, нам нужен этот человек.
1: Да. Слушайте, но, с другой стороны, были же слухи про всякие разные зондирования людей.
0: Ну, ты думаешь, опыты так,
1: над людьми.
0: Так
1: и они позвали, да. И на примере некоторых говорят, вот это влияние инопланетян на человека или еще что-то.
0: Сидит уролог и такой, я тоже повидал всякое.
1: Да.
0: И я эти зонды доставал.
1: Это точно не с нашей планеты, то, что я видел.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минтранс задумался об увеличении числа рейсов с Крайнего Севера после жалоб жителей на дефицит билетов и высокие цены. В некоторых городах самолеты летают всего несколько раз в неделю или даже в месяц, а субсидированные билеты быстро заканчиваются. На фоне обращений ведомство начало изучать возможность запуска дополнительных рейсов. Госдума назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека в России. Она сменила на этом посту Татьяну Москалькову, покинувшую должность 14 мая. После назначения Лантратова принесла присягу и официально вступила в должность омбудсмена. В Пекине прошли переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Это первый визит американского политика в Китай почти за 9 лет. Встреча длилась около 2 часов, и Трамп уже заявил, что переговоры прошли отлично. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: Умный ритейл. ОГРН 117-78-42. 16-02, Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Там, где каждый пытается что-то сказать... «Экслантикс ЕТ» – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте тишину.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Я

0: Ваши голосовые слушаем в прямом эфире. Какое вы погодное явление сегодня? Так мы решили эту пятницу обозначить утром. Давайте с Кайрата начнем.
1: Доброе утро всем. Я сегодня северное сияние. У меня день зарплаты и премии.
0: Порадует за Кайрат. Ты видел «Северное сияние»? Кстати?
2: Ни разу, представляешь.
0: Очень классное явление.
2: Вот я вот все хочу съездить туда, где это можно увидеть, и никогда не получается.
0: К нам в Салехард езжай. Валентин.
3: Всем доброе утро, прекрасного дня. А еще не мрачная погода, потому что у меня все как в тумане после выходных. Так что я сегодня туман.
0: После выходных уже новые начинаются. А у Валентина еще в тумане все с тех выходных.
2: Это ж как надо было потусить. Отдохнуть. На выходные, да? Да, только сейчас вот ты от них отходишь.
0: И еще, возможно, туман предстоит сегодня вечером.
2: Ты сильно не расслабляйся. Завтра новые выходные.
0: Майя Юневич.
4: Радио Рекорд, привет. Привет, страна. Хотелось бы быть легким морским бризом. Но, к сожалению, пока... приходится быть вот этим городским ветром, поднимающим пыль и пакеты. Но скоро лето и сезон отпусков. Жене, дочке привет. Всем хорошего дня.
0: «Городской ветер». Название фильма нового класса.
2: Да, я когда слышу, хотелось бы... Ну, вот «Морской бриз», я вспоминаю «Освежители».
0: Запах тот сам.
2: Ну, не сколько запах, сколько вообще, в принципе, ассоциация.
0: Ага. Алешенька, сынок.
5: Доброе утро, парни.
0: Привет.
5: А я посмотрел на себя в зеркало сегодня, думаю, ну я прям молния шаровая, прям, вернее, просто шаровая, потому что молния не сходится уже.
2: А, мощная.
6: Вейкаперы. На рекорде.

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
5: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
8: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
9: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
10: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
11: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимба» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
12: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: 16 мая электрокартинг празднует 5 лет. Скорость, драйв и яркие эмоции для всей семьи. Специально для вас и ваших детей увлекательная развлекательная программа. Начало в 15:00. Вход свободный. Телефон.

0: Пау, каршеринг Руси, Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Вейкаперы представляют. Еда за 10 минут.
1: Доброго утра всем, дорогие мои гурманы и едоки. Шеф Газарян снова готов поделиться с вами очередным рецептом блюда вкусного, простого и быстрого в приготовлении. И я продолжаю настаивать на блюдах из сезонных продуктов, поэтому сегодня это очередная вариация на тему омлета, но с небольшим сезонным нюансом. Омлет со спаржей. Чего-то более подходящего, чем омлет с хрустящей спаржей, пожалуй, для легкого сбалансированного завтрака или даже ужина и не придумать. Да и что тут думать, пока на дворе весна. Сезон молодой спаржи в России традиционно приходится на апрель и май. В этот период свежесобранные молодые побеги особенно нежны и сочны. Итак, что нам нужно для приготовления? Молоко 150 мл, яйца 5 штук, зеленая спаржа 200 грамм, масло оливковое 2 столовые ложки, сок лимона 1 столовая ложка, соль по вкусу и тертый парфюм.

0: партизан 100 грамм. Итак, с чего же начнем? А начнем с того, что вымоем спаржу, срежем снизу 2 сантиметра, стебли очистим от верхней кожицы, положим спаржу в кипящую подсоленную воду и будем варить 5 минут. Если для приготовления вы используете толстые стебли спаржи, более 1 сантиметра в диаметре, очистите их овощечисткой от верхней кожицы. Тонкие молодые побеги можно добавлять, не очищая. Далее в миске взбиваем молоко, яйца, соль и перец. После того, как все почищено и взбито, разогреваем в большой сковороде оливковое масло. Выкладываем на нее спаржу, заливаем яичной смесью, накрываем крышкой и готовим на среднем огне минут 5. Далее посыпаем сыром и готовим под крышкой на маленьком огне еще 3-4 минуты. Ну вот и все. Омлет со спаржей готов. Пора к столу. А перед подачей не забудьте сбрызнуть омлет лимонным соком. Ну а я желаю вам приятного аппетита и теплых выходных. Услышимся через неделю. Пока-пока.
1: Еда за 10 минут. Каждую пятницу в Вейкаперах на рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем привет, вейкаперы на Рекорде. Мы рады вас приветствовать в 8.00.
3: А я всем прекрасной пятницы, она же символизирует конец рабочей недели.
2: Друзья, мы играем в этом часе, поэтому мобильное приложение Рекорда устанавливайте себе. Девчонки, сегодня с вами по пятницам, у нас такая замечательная традиция есть. Мы пока к актуальным новостям. Электросамокаты запретили в российском городе. Представляешь, в подмосковной Лобне ввели запрет на аренду самокатов из-за отсутствия специальных полос для передвижения. Говорят, нет полос. Никаких самокатов.
3: Давно пора.
2: Также жители жаловались на опасное вождение подростков и хаотичную парковку, которые мешают вообще изначально, из-за которой самокаты мешали проходу по улицам, да, и пожилым людям и так далее. Говорят, бросят где хотят, и все. И что делать? Да пора запрещать. И запретили окончательно. Все, в Лобне самокатов нет.
3: Ну, здесь виноваты как те, кто предоставляет самокаты, потому что не могут сделать для них парковочные места, действительно, какие-то дорожки, как и те, кто ими пользуется, потому что, ну, я не знаю, вот у нас в городе есть, вот на Комендантском есть разделение пешеходные и велосипедно-самокатные дорожки.
2: Виноватых найти всегда легко, давай от этого
3: отталкиваться. Их видно.
2: Да, мы будем обсуждать, нужно ли запретить самокаты. Да, нет. Да,
3: у нас, к дьяволу их.
2: У нас слушатели разные, много автолюбителей, много тех, кто передвигается на общественном транспорте, на самокатах. Я предлагаю взять шире и взять не только самокаты, вот этот электротранспорт, да, есть же вот это моноколеса. Да, которые, ну, тоже, да. Не будем считать это самокатом, но вот этот электротранспорт, все, кроме автомобилей, это возьмем за основу. Те, кто передвигаются точно так же, там же, где и пешеходы в большинстве своем.
3: Ну вот смотри, есть всякие там парительные штуки, это дудки сатаны.
2: Так.
3: А это колеса сатаны. Он их придумал для чего? Чтобы они мешали. Я говорю, ну вот я пешеход и человек, который пользуется общественным транспортом.
2: Угу.
3: Вот, с одной стороны, я изначально был за самокаты. Ну, то есть я говорю, отличный транспорт. Но сейчас это какой-то бред. Во-первых, для него нет условий, чтобы ездить. Во-вторых, аренда ненормально дорогая и непонятная. Плюс самокаты в ужасном состоянии.
2: Я тебе так скажу, как автолюбитель, я считаю, что самокаты запрещать нельзя. Ну, потому что это средство передвижения, это удобное средство передвижения. Их ограничивали, в скорости там урезали. Раньше они вообще летали и носились. Да, и парковки тоже с помощью каких-то зон там внутри этого всего ограничивают. Это классное средство передвижения. Я считаю, что прям запрещать это, запретить можно хоть что, но самокат — это удобное, полезное даже в какой-то мере, гуляешь, средство передвижения.
3: Я объясню, почему ты, как автомобилисты другие, не хотите их запрещать, иначе вам будет не на кого ругаться, и вы будете опять цапаться между собой.
2: Да, возможно, они нас разгружают эмоционально. Обсуждаем, нужно ли запретить самокаты. Ваши истории, случаи с самокатами и свое мнение пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы. Сим это называется, Стас. Средства индивидуальной мобильности. Вот что мы обсуждаем. Надо было не про самокаты прям конкретно спрашивать, да? А про средства индивидуальной мобильности. Кстати, моноколесо. Вспомнил, как какой-то парень у нас по КАДу здесь в Петербурге, видос даже есть, несся наравне с машинами. Ну, там скорость начинается от 90 км в час. Чтобы ты понимал, ты катался по нему, я знаю, на машине.
1: По КАДу?
0: Да.
1: Да.
0: Вот. И этот парень на вот этом моноколесе несся среди машин. Вот это опасно, я считаю, когда скорость автомобиля большая, да, там вот эти перестроение все, кто-то еще начинает шашничать, и человек в шлеме на моноколесе, я прям переживал за него, как за себя.
1: Подобные средства передвижения, как самокаты, моноколеса, вот эти электромотоциклики, вообще на дороге их ну, не должно быть.
0: А, в общем, читаем ваши комментарии, кто как читает. Владимир написал: «Доброе утро, как по мне, СИМ, а средства индивидуальной мобильности, мы уже расшифровали, запрещать не надо, но не нужны ясные ограничения, чтобы уже в ПДД определились окончательно, что такое эти СИМ. То есть пусть лучше пропишут в ПДД правила пользования и движения, а то летают как попало, где попало, и никаких способов фиксации нарушений по сути-то и нет. Надо, чтобы на прокатных самокатах появилась функция, если еду вдвоем на одном, то чтобы играла петушиная песня на весь район».
1: Согласен.
0: Так ты еще хочешь им колонки добавить, чтобы они включали музыку легально?
1: Какую-то? В принципе, на них должны их сразу же нужно снимать на видео и делать нарезку.
0: Ага.
1: Какую-нибудь порочащую их. Ну, вдвоем совсем, а особенно, когда они едут, малолетки какие-то. Это же вообще...
0: Но вот когда вдвоем, втроем и вчетвером там по-разному они катаются, вот это странно, конечно.
1: Вчетвером не видел.
0: Это молодость, с другой стороны. Кто что не творил, да? Ну, они могут уже угрожать и другой жизни. Но вот регулировать как-то по весу, да? Какой-то датчик веса встроите в самокат.
1: Штрафы?
0: А подожди, а зачем строить датчик веса, я сейчас подумал. Ну, а если два человека там молодых...
1: По 50 килограмм.
0: Ну, а кто-то один сотку может весить. Я не отследишь. Сотку. Не отследишь. Ну вот.
1: Представляешь, у меня будет штраф. Если я сяду на самокат, мне еще штраф будет приходить за то, что я еду вдвоем. Я говорю, я один еду. Он говорит, что ты врешь.
0: Нет, ты слишком тяжелый для одного.
1: Ты обнаглел, что ли?
0: Я считаю, что самокаты надо запретить, или я написал. Более того, запретить автомобили для частных лиц. Убрать парковки, сузить дороги на освободившемся пространстве, построить доступное жилье и парки. Не хватает какой номер, Илья, в избирательном бюллетене?
1: Сразу минус.
0: Минус чего?
1: И предложению Ильи. Почему? Дороги сужать нельзя. Дороги должны быть широкими, потому что у нас всегда есть паркинг, который и так занимает часть дороги. От дороги до жилого дома должна быть зеленая зона.
2: Ну, вообще, ребят, самокатов сейчас стало меньше.
0: Конечно, сколько ограничений введено. Но я считаю, иногда некоторые жесткие, прям действительно. Обсуждаем самокаты. Стоит ли их запрещать или нет? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут на улице Маршала Чуйкова от Адарадского до проспекта Амирхана, на улице Вересаева от Ударной до Максимова и на улице Гвардейской от Макаренко до Николая Ершова. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Вот это жесть!
7: Пока другие делают жесть, в Центре металлокровли делают долговечный профнастил и металлочерепицу из толстого металла.
6: Потому что класть на крышу жесть – реально жесть!
7: Центр металлокровли. Казань. 288-87-87.
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
0: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
2: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.
3: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру ООО ОРСО ОКРН 124-160-00-45-510. Город Казань.
6: Успел.
7: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х-90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
9: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Девушки, красавицы, замечательные наши слушательницы, прямо сейчас напишите слово «игра» в чат мобильного приложения Рекорда, потому что мы с вами играем по пятницам и ждем, случайным образом выберем кого-то из вас, с кем свяжемся сами.
2: Пока. А вот вам не стыдно? Вы подкатываете, подкатываете и ни разу на свидание не сводили девчонок.
1: Так они же говорят, что у них мужья и парни есть. Ну, как бы нужно разрешение спрашивать.
2: Ты не всегда и спрашиваешь.
1: Ну, это вне эфира. А в эфире-то я совершенно другой культурный парень. Егор записал нам сообщение, а мы обсуждаем самокаты. Стоит ли их запрещать вообще? Не самокаты, а СИМ, правильно. Средство индивидуальной мобильности. Вот.
3: Доброе утро, вейкаперы. Я считаю, что самокаты запрещать не нужно, но нужно зарегламентировать их правилами. А так, почему не нужно, я вот на велосипеде езжу на работу каждый день, и мне вообще классно их обгонять. Они едут на максимуме, а я как стоячего.
1: Но, кстати, знаете, почему такое притязание к самокатчикам и другим людям, которые используют средства индивидуальной мобильности, а к велосипедистам нет? Мы как будто бы потеряли их из вида, вы заметили? Велосипедисты точно так же гоняют по тротуарам, они точно так же передвигаются и по обочине дороги, но к ним как будто бы уже никто не докапывается.
4: Их меньше.
2: То есть придумают что-то новое, перестанут докапываться до самокатов.
1: Да.
2: Так, метод исключения, да?
1: Да, просто.
2: Мне страшно всех обижать. Я всех, вот если было бы пространство, обижала бы и самокатчиков, и велосипедистов. На самом деле не хватает просто выделенной дорожки, ну, в городах. Почему в том городе, я так понимаю, новость, что и запретили, там негде им передвигаться. Если есть выделенка, пожалуйста, передвигайтесь на чем хотите. А когда вот это сыр-бор труляля...
4: Им это ничем не помогает. Еще раз говорю, вот я шел на Комендантском, там явно две разделенные дорожки. То есть для самокатчиков там он хоть боком может ехать. Но эти полудурки, именно вот, которые так ездят, они едут по пешеходной.
2: Вот ты сейчас сам ответил на вопрос. Проблема в башке. Недавно две девочки-подростка на одном самокате платном друг за дружкой вылетели перед нами на пешеходный переход, естественно, не спешиваясь, на скорости перпендикулярно. Ну вот и что ты будешь делать? Нужно... Проблема в голове.
1: Я понял, мы к этому и пришли. Да, нужно как-то вот этих водителей этих самокатов как-то обучать или что-то с ними делать. Но сами-то средства, эти СИМы запрещать-то вообще не стоит. Вот наш слушатель пишет, считаю, что запрещать не нужно. Нас с женой однажды эти самокаты выручили. Мы за 15 минут до закрытия автосалона катались по магазинам в поисках банкомата. Именно благодаря этим самокатам мы уехали вечером домой на машине изначально. То есть это выручает эта штука.
2: Снимали в банкоматах на самокате, чтобы купить машину. Вам все нравится? Цель нравится, конечно.
4: О чем это говорит? Они сменили самокаты на автомобиль. Значит, самокат что? Не нужен.
1: Будем разбираться. Друзья, самокаты обсуждаем, нужно запретить или нет. Пишите в наши соцсети.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума одобрила закон об увеличении лимита сверхурочной работы в России. Теперь переработки смогут достигать 240 часов в год вместо прежних 120. При этом работать сверхурочно больше 4 часов в сутки по-прежнему запрещено. Авторы инициативы заявили, что мера поможет закрыть дефицит кадров, а большинство россиян готовы перерабатывать ради дополнительного заработка. Средний размер банковского вклада россиян с начала этого года вырос почти на 9% и достиг 456 тысяч рублей, сообщили аналитики рынка. Общий объем средств на вкладах оценили в 85,8 триллиона рублей. При этом доля валютных сбережений продолжила снижаться. Отдых в Турции для россиян за год подорожал примерно на 30%, однако поездки туда все еще обходятся дешевле многих российских курортов. Турэксперты отметили, что спрос на направление продолжает расти благодаря безвизу, удобным перелетам и системе «Все включено». По данным рынка, интерес россиян к Турции вырос в 2,5 раза, а недельный отдых в Анталии для семьи сейчас может стоить даже дешевле аналогичного тура в Сочи. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая снежная королева». 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организации. Правила на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
16: Возрастное ограничение 13+.
17: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы «Хайнс» в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В «Ленте».

0: Новые каперы на рекорде. Полиглотка.
1: Ну, по-моему, это одна из лучших игр. Одна такая, самая приятная. Ты говоришь людям что-то, а они тебе еще за это благодарны.
2: Че, если ты ворвался, конечно.
1: Я вам могу все что угодно.
2: Реально. Игрушка, у нас Оля на связи. Оля, привет.
3: Привет.
4: Привет, Оленька. Из какого ты города?
3: Я из города Озер, Московской области.
2: А у вас есть самокаты?
3: Есть, но очень мало.
2: Очень мало. А как ты к ним относишься? Считаешь, нужно запретить вот эти средства индивидуальной мобильности, как я сегодня выучил, или нет?
3: Ну, я считаю, что запрещать не нужно, нужно просто это все дело контролировать.
2: И как-то регулировать. Вот я согласен в этом плане.
3: И регулировать, да, согласна.
2: Все, договорились, мы с тобой этим и займемся. Смотри, Оль, у нас игра. Ань, расскажи правила, Оль.
4: Да все очень просто, смотри. Два пацана, один справа, другой слева. А ты такая мечешься, как бы, кому пойти, направо, либо налево.
1: А ты точно те правила объясняешь?
4: Да, они будут тебя, как бы, звать к себе всякими словечками. Но на каком? На немецком, да, сегодня?
2: Да,
4: сегодня просто романтичный немецкий язык. Где-то будет реальный комплимент, на который ты, наверное, в реальной жизни пошла, а где-то будет чушь собачья.
2: Готов?
1: Вот так. Как четко ты все описала.
4: Итак, первый подкат от Станислава.
5: Ich gebe Gas, wenn nichts mehr da ist. Ich gebe Gas, wenn alles da ist. Glück hat, wer Gas gibt.
2: У нас всегда речь в эту игру, как будто заставка Рамштайна, вот эта начальная фраза. И потом начинается вот этот
1: движ. А мне нравится. Но я закончил. Не знаю,
4: Никита,
1: вы...
4: Никита.
6: Wenn es assen, dassen, elegans, and schon smatschen, ginsch, wunder, ich nüschen, fischen, stimmen.
2: How much is the fish? Оль, выбирай сердце. Эта игра, она всегда не очевидна.
4: Да,
2: что говорит?
4: Тут интуиция должна подсказать. Вот как бы сердечко тебя тянет куда? К первому или ко второму подкату?
3: Второй вариант.
2: Ну, конечно,
4: красотка!
2: Второй. Это уже в конкурсе.
4: А я там услышала элеганза.
2: Да, в конкурсе на самую элегантную и красивую девушку я бы голосовал только за тебя. Оля, знай про это.
4: Ну, а Станислав, вы нас чем
3: круто,
4: удивляли?
3: Спасибо.
1: У меня больше популярное. Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
4: А теперь по-немецки. Я хочу петь это по-немецки.
1: Ich gebe Gas.
4: Ich gebe Gas.
1: Wie nichts mehr da ist. Я тебе
4: скину текст. Достаточно ich gebe Gas.
2: Ждем звонок от Зивер. Да, мы готовы в дуэт.
4: Ich gebe Gas.
2: Оль, мы тебя поздравляем. Ты можешь приветы передать кому хочешь.
3: Да, я хочу передать привет своему любимому городу, всем, кто меня узнал, и любимому Радио Рекорд. Всегда каждое утро и целый день я с вами. Люблю.
2: И мы с вами, друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы Вейкаперы.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: подкаст для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
3: Чанган, Джили, Череха, Вейл, Икситка и Амода. Автосервис, Глобал Сервис, все для народа. Глобал Сервис знают китайцев, как свои 5 пальцев. И запомни, Глобал Сервис нравится китайцам.
4: Глобал Сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама. Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Expocar. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте. Испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Expocar. Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
6: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
7: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
8: Хочу на море.
9: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
8: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
10: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
11: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
12: Платформы, рынок, технологии.
11: Монетизация.
12: Цены, процедуры, практические инсайты.
11: Нейросети на практике.
12: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
11: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
12: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
13: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
14: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
15: 30 мая. Пирамида. Автогрупп. При поддержке «Радио Рекорд».

0: Нужно ли запрещать СИМ, конкретно самокат? Этим вопросом мы задались сегодня и обсуждаем вместе с вами. Вот Крабовский написал. Ну правильно, у нас в стране лучше запретить все сразу, потому что никто не хочет головой подумать. А как можно сделать лучше? Согласен с ним, чтобы и самокаты оставить, и пешеходам было спокойно. Вот. Я, знаешь, что вспомнил?
1: Да.
0: У нас же должны были быть полицейские экипажи на самокатах. Помните,
1: да.
0: Выходила такая новость?
1: Я помню.
0: Где они? Почему я их не видел?
1: Мне кажется, они бы как раз и отрегулировали вот эти двойные подростковые посадки.
2: Не, там просто не договорились с оператором самокатов. Очень дорого для полицейских.
0: Реально, мы же там и прикалывались одно время. Ну, по-моему, идея была здравой. Понятное дело, почему мы прикалывались, но все-таки...
1: Проблема с самокатами, пишет Сашка, очень схожа с теми, что были с каршерингом в самом начале. Только да. Помножено на отсутствие должных правил, отдельных пространств для езды на них и чувство безнаказанности у тех, кто их арендует. Может, со временем естественный отбор и должное регулирование исправит ситуацию. Кстати, передаю привет подруге-травматологу, она самокатчиков обожает.
2: Так с каршерингом лучше-то не стало. Наоборот, еще хуже. Они паркуются как хотят, как попало, во дворах.
0: Не, парковку им и не ограничат.

0: Правила внутри каршеринга. Там у тебя падает рейтинг, если ты начинаешь водить очень плохо, быстро.
1: Давно пора. Мне кажется, каждый, кто вот плохо водит, их нужно наказывать. Кстати, вот про полицейских, знаешь, я подумал, почему отменили эту тему.
0: Да.
1: Вот он догнал, остановил, ему нужно арестовать человека, а по правилам самоката он не имеет ехать
0: вдвоем. Да.
2: Подождите, а вот сейчас в метро, в аэропортах вводят Face ID всякие, да, по лицу. Может быть, самокаты тоже, что ты когда через QR как-то паспорт свой показываешь, чтобы это все было доступно только в 18 лет и желательно с какими-то правами.
0: Ну вот Денис у нас пишет, в Беларуси, в Минске, решили проблему с самокатами. Так. Поставили камеры стационарные на фотоконтроль и отправляют. Ограничение 20 километров. Поехал, больше штраф. И, видимо, лицам отправляют эти штрафы. Непонятно, как это дальше устроить.
2: Подождите, на них же ограничение. Я, насколько
1: километров.
2: Помню, ты на них не разгонишься. На арендованных больше 20.
0: Есть еще не арендованные, их тоже очень много.
1: Ну это другая тема. Тут уже как-то.
2: Здесь тогда да, только вот штраф как.
1: Только леща выдавать.
0: Ну, скоро можно будет вообще кино собирать со всей страны. Столько камер уже.
2: Ну, вообще, отследить, кому штраф присылать, это не проблема. На них же сейчас есть номера на этих самокатах. И время аренды привязано к какому-то какой-то карте, к какому-то физическому лицу. Отследить, кому присылать штраф за нарушение, вообще не проблема.
1: Где вот он едет, не отследить. То, что он едет по тротуару.
0: Продолжаем разбираться. Нужны идеи, друзья. Запрещать самокаты, как запрещать, как регулировать. Давайте накидывать в наших социальных сетях.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Привет всем и доброго утра. 9.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, и мы 2 часа будем с тобой.
3: Всем прекрасного начала дня и завершения этой рабочей недели.
4: Всем привет! Идеальная рабочая 4-дневная неделя подходит к концу. Всех с пятницы, 15 мая.
2: Новость про ИИ. В общем, один пользователь в социальной сети под ником определенным выложил работу и заявил, что это генерация нейросети, предложив объяснить, чем она хуже оригиналов. В комментариях тут же собрались диванные искусствоведы, начали разносить просто в пух и прах, говорят, да это вообще некрасиво, вот лучше нарисованное рукой произведение искусства, это и продается больше и так далее. И в финале этот парень просто раскрыл, говорит, ребята, это оригинал.
3: Моне?
2: Клод Моне из серии «Кувшинки». Картина была оригинальная. Он говорит, это не ИИ, а вы взяли и разнесли творчество замечательного художника.
3: Ну, это как эффект толпы.
2: Мы скоро не будем отличать вообще.
4: Но тут получается, что он тоже обманул. Хотел вот провести такой социальный эксперимент. Да? Ведутся, не поведутся. Но тоже попахивает, знаешь, нечестностью.
3: Не, почему? Так все
4: нормально. Ну, а зачем он сказал, что это ИИ? Это же оригинал.
3: Да какая разница? Это же отношение человека к искусству. Вот он выкладывает, говорит, это ИИ, как вам? И они должны были сказать, ну, на очень похоже. То есть ты должен был сказать правду, а не искать минусы какие-то надуманные.
4: Потому что на их мнение как раз и повлияло информация, что это создано ИИ.
3: Так в этом весь и прикол. Если вы воспринимаете искусство только за счет того, что вам сказали ИИ это или не ИИ, то тогда, ну, зачем ваше мнение?
2: Зачем вообще тогда, да, комментировать это? Если вот здесь человек, я читаю комментарии некоторые, вот пишут, я не художник, но настоящая картина, она действительно похожа на реальное место, вот, а это нет. Ну так если ты не шаришь, зачем ты комментируешь вообще? Ради комментария?
3: Настоящая картина Моне похожа на то, что он прислал, потому что это его стиль, ну, писать.
4: Ну, Никита, а не как ты, я же тебя спрашивала, вот тебе что-то не нравится, ты напишешь в комментариях, ты говоришь «да», а я говорю, а я не понимаю людей, которые пишут. Вот и они сидят
2: я
4: на
2: сказал,
4: диване.
2: Да?
3: Да. Нет, смотрите, я вот к комментариям. Одно дело, ты напишешь, мне не нравится.
2: А
3: это
2: второе?
3: А второе, это когда, не имея экспертного мнения и там образования, не знаю чего, рассуждать. Вот он пишет, что настоящий Моне так не пишет. Ну откуда ты знаешь, как он пишет, если именно так он и пишет?
2: Никто,
4: ну, может,
2: уже
4: он
2: не
4: за руку его держал, за вторую, пока он правой писал.
2: Может, он жил с ним.
3: Если он... Стоит задуматься о том, что он вообще пишет.
2: Да.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Самой продаваемой книгой 1981 года стала книга «Простое решение кубика Рубика». Никто не мог в этом разобраться, написали книгу, и все, и понеслась. Все начали покупать, интернета же не было. Вот, книги продавали.
2: Ой, как мне нужна эта книга 1981 года, как еще раз?
1: «Простое решение кубика Рубика».
2: Это отличный подарок. Зачем? На юбилей человеку, рожденному в 81-м.
1: Сколько у него, ему сейчас?
2: Получается 45, это 45. Юбилей.
1: Ага, хорошо, с днем рождения человека. Так, в Исландии, если вы не знаете точного адреса для отправки письма, но помните, как до адреса добраться, рисуйте схематичную карту прямо на конверте. Почтальон доставит. Это реально, есть фотки, я даже нашел, что люди реально забывшие, где находится это, рисовали озеро, дорогу, поворот, говорит, вот здесь живет мой адресат.
3: Ну, там собака еще была.
1: Иногда и это.
3: Представляешь, ты не помнишь, как выглядит, но помнишь, как пахнет. Нашел запах, окунул в этот конверт.
1: Там пахнет хвоей. Вы чувствуете.
3: Когда будете... Точный дом не помню, но идите по улице и кричите вот эту фразу, вам ответят вот так вот, значит, вам туда.
1: Помню, там коровья лепеха была, вот у нее налево где-то.
3: И постоянно такой, вот это лепеха. По смс. Да, вот она.
1: Фотки скидывает обратно. Говорит, я правильно иду. Классно было бы. Сегодня, ребята, уха — это рыбный отвар с овощами. Правильно? Вы тоже так считаете?
2: Ну, уха? Наверное,
3: да. Нет, да. Уха — это их два.
1: В общем.
3: Одна уха и второе уха. Да.
2: Ну, давай, в чем прикол?
1: Но раньше на Руси ухой называли и мясные блюда, и блюда из птицы, и овощные жидкие блюда как раз-таки. А, овощные жидкие блюда считались похлебками просто. То есть уха — это было все, что с мясом.
2: А почему
1: рыбы,
2: тогда это
1: птицы,
2: сейчас только с рыбой
1: и так далее. Рассказываю, в 18 веке из Европы, как обычно, пришло слово «суп», ставшее общим названием всех жидких блюд. Из Европы суп пришел. У нас всегда была похлебка и уха.
3: Чего вы нам свои супы сюда подсовываете?
1: Похлебки наливай!
3: Да.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
4: Засада на первый танцевальный. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на проспекте Универсиады от Аметьевской магистрали до Бутлерова, на улице Маршала Чуйкова от Адаратского до проспекта Амирхана и на улице Закиева от проспекта Победы до Академика Глушко. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Вмятины делает град, снег загибает весной, тонкий металлопрокат. Даром не нужен такой.
7: Продаем толстый профнастил, металлочерепицу, сайдинг и штакет. Только для серьезных построек. Честная толщина металла плюс долговечное покрытие. Центр металлокровли. Казань. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
9: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
11: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
12: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
13: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
14: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
15: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
16: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Вейкаперы представляют рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог. Вейкаперы, вам тоже большой привет. Ну что, давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Были интересные презентации, тут и Sony показала свой новый флагман, и Google провела свою презентацию Android 17 у Xiaomi, свежачки. В общем, смотрите. Xiaomi — это вот формат непривычных амбушюр, которые нужно засовывать. Эти наушники цепляются за ухо снаружи, они вставляются внутрь. То есть ставка не на полную изоляцию, а на комфорт и более легкое ношение. Я, кстати, подобные наушники в последнее время полюбил, особенно для подкастов. Идешь по улице, слушаешь, и окружение слышишь, и слышишь, что внутри. Эти наушники называются Xiaomi Open VR Stereo. Далее компания Huawei вытащила на глобальный рынок планшет Huawei MatePad Pro Max. Это огроменный, очень тонкий планшет с разрешением 3К, аккумулятором на 10-400 мАч и корпус всего лишь 4,7 мм толщина. Рамки у него, кстати, тоже очень маленькие, 3,55 мм. Диагональ дисплея 13,2 дюйма. Это действительно большой экран. Он еще и 144 Гц, он еще и яркости 1600 нит. В общем, хорошо. Но и цена, конечно, 1400 евро. Как вам? Красиво. Motorola представила свой маячок, это называется Motorola Tag 2. Ну, это такие штуки, да, которые вы кладете к себе в портфель, и потом смотрите, куда же портфель ваш поехал. Там получился спорный момент. Новинка стоит всего лишь 32 евро, а комплект из 4 от 109 евро. И на этом фоне новый Apple AirTag 2 выглядит даже выгоднее. А для такого устройства это достаточно серьезная проблема, потому что стоимость у него не должна быть сильно большой. Компания Honor анонсировала китайские версии смартфонов Honor 600 и 600 Pro, и тут что самое интересное, у китайских версий как будто бы спецификации даже похуже, чем у глобальных. Глобальные будут представлены в мае. У Honor 600 Pro есть уже конкретика. Это 6,57 дюймов AMOLED-экран. Частота 120 Гц. Максимальная яркость 8000 нит. И аккумулятор на 7000 мАч. И еще плюс у всей серии полностью новый дизайн. Honor явно хочет, чтобы линейка выглядела дороже, свежее. Поэтому все очень сильно похоже на iPhone 17. Кстати, Infinix готовит к запуску в России смартфона Infinix GT 5 Pro. Это такой игровой аппарат, но у него есть жидкостное охлаждение. И цена тоже неплохая. Версия на 12256 за границей стоит $405. Ставка здесь на относительно доступный игровой смартфон и хорошую производительность. Сколько будет стоить в России, неизвестно. Xiaomi показала еще фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 Pro. Показали дизайн. И стоить он будет в Европе где-то порядка $50. И это Pro-версия. По виду устройство все больше напоминает компактные смарт-часы. Ну, здесь все понятно. Samsung начала распространение стабильной оболочки One UI 8.5. Все флагманы получат это обновление. Серия S25, S24, складные, Fold 7, Fold 7 Flip. Также планшеты Tab S11 и S10. Периодически заходите в настройки, обновление системы, смотрите, не прилетела ли вам новая система. Там достаточно хороший новый функционал, так что изучайте. У Realme в России два устройства. Наушники Realme Buds Air 8 Pro и часики Realme Watch S5. В общем, компания тут, как обычно, делает ставку на сочетание функций и цены, чтобы удержаться и в массовом сегменте, и не теряться на фоне более дорогих брендов. Мне как раз-таки эти линейки нравятся, потому что и наушнички, и часики стоят достаточно адекватных денег. А вот Sony представила то, что стоит достаточно неадекватно. Флагман Sony Xperia 1 Mark 8 по цене 1500 евро. Круто, да? Это дороже, чем iPhone и Samsung. Здесь у Sony все стандартно. Диагональ дисплея 6,5 дюймов, LTPO, OLED 120 Гц. Внутри флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5. Не самый большой аккумулятор, 5000 мАч, как и раньше. И Sony достаточно сильно прокачала камеры, особенно телевичок. Он стал в 4 раза больше, чем тот, который был на предыдущей Sony. А еще есть разъем 3,5 мм для наушников. Такого нет у флагманов. И еще для карточки памяти microSD тоже есть отверстие. В общем, поклонники марки порадуются, все остальные посмотрят. Ну и еще одно интересное событие. Компания Google продолжает двигать Android. Она провела свое шоу, которое называется Android Show. Представила Android 17, а также представила свои новые ноутбуки, которые работают на Android. Платформа все лучше адаптируется под большие экраны. Окодный режим, работа в формате, похоже на полноценный компьютер. В общем, этим занимается компания Google. Если этот курс продолжится, Android может стать заметным игроком не только на смартфонах, но и в сегменте ноутбуков. Вот как вам? Представляете, у вас на ноутбуке Android. Мне кажется, это вполне прикольно. Соответственно, можно запускать все приложения. Вам не нужна тут ни винда, ни Mac. Круто, если бы это все двигалось дальше. И это все самые интересные новости из мира гаджетов. сообщества по технологии за прошедшую неделю. Но мы с вами, друзья, не прощаемся, потому что, наверное, через 10-15 я буду готов ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вы интересуетесь новыми китайскими флагманами и думаете, какой бы взять, спрашивайте. Если вас интересуют часики или наушники, желательно, чтобы это стоило меньше 10 тысяч рублей, тоже спрашивайте. А может быть, вы хотите купить Samsung, но вот не знаете, какой бы Samsung себе выбрать, там, за 20, за 30, за 40 тысяч. Короче, любые вопросы прямо сейчас присылайте при помощи приложения Radio Record. Обязательно будьте конкретны, указывайте бюджет, за какие деньги вы хотите что-то приобрести, это очень поможет нам в ответах на ваши вопросы. Через 15 минут встречаемся в эфире Рекорда.
0: Техноблог. По пятницам в Вейкаперах на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Кремль в ближайшее время объявит дату визита Владимира Путина в Китай. Об этом сообщил Дмитрий Песков. По его словам, поездка уже активно готовится, а сейчас в ее организацию вносят заключительные штрихи. МИД России рекомендовал россиянам учитывать риск задержания и экстрадиции по запросу США при поездках в Армению и ряд других стран. В ведомстве заявили, что подобные риски также касаются государств ЕС, Латинской Америки, Австралии, Канады, Израиля и Южной Кореи. Больше половины россиян готовы переехать даже без серьезной причины. Такой вариант допустили 57% участников опроса. Чаще всего о смене жилья задумывается молодежь. Главными поводами для переезда называют желание изменить образ жизни, повысить доходы, улучшить экологию или просто перебраться поближе к природе. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Одно движение и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantics ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantics с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте ощущения.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
18: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
19: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
20: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
21: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
22: Возрастное ограничение 13+.
23: Dance Ra-

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Фил, привет, пора отвечать на вопросы.
2: Ну, я готов, ребят, готов.
3: Ну, отлично, привет.
2: Magic
3: 7 стоит менять на 8?
2: На 8, да, я бы стал. Magic 8 хорошо прокачался по камерам, особенно я надеюсь, что мы говорим про Pro-версию. Прямо очень хорошо, и телевичок 200 мегапикселей, и по автономности хорошо. 7 в целом тоже по автономности хорошо, но вот 8 стал. По обработке фоток, да, самое важное, они не стали такими едковатыми, и стали такими натуральными. В общем, я одобряю.
1: Посоветую смарт-часы NFC.
2: Смарт-часы NFC, в смысле, чтобы и при помощи них можно было производить оплату, видимо, иначе больше незачем NFC.
1: Думаю, что да, да.
2: Да, ну, в общем, ничего. Если мы говорим про Россию, то ничего не будет работать. Есть часы Huawei, и на них можно установить оплату, и там есть три банка, которые это поддерживают. То есть в целом можно сказать, что эта технология в России пока на стопе. Поэтому я бы не стал бы к ней стремиться. Но если очень сильно надо, то это часы Huawei.
3: Так, нет. Хочу приобрести папе телефон Realme P4 Power. Как он стоит того?
2: Отличный телефон, очень большой аккумулятор, достаточная автономность. Я недавно рассказывал про этот телефон у тебя на канале. И самое главное, если вот по хорошим деньгам его приобрести, я тогда говорил, что стоит в районе там, 28 тысяч, что типа того. Вот если вот по таким деньгам, то я думаю, что будет окей. Да, это здоровенный аккумулятор там. Поэтому можно, конечно. 3 дня работает он. Вообще круто.
1: У меня Honor X8C. Устраивает все, кроме камеры. Подскажите, какой телефон купить, чтобы камера устраивала более чем, но и переплачивать за бренд, за эталон, взять, например, iPhone Pro или вариантов нет, кроме как брать iPhone за сотку?
2: Значит, чтобы сильно не переплачивать, при этом получить хорошую камеру, есть 2 варианта, которые я могу посоветовать. Первое – это вышедший недавно Vivo V70. Он стоит в районе 30 тысяч рублей. 31 где-то. А есть второй еще вариант – это Realme 16 Pro Plus. Это цена где-то в районе 32-33, 35 тысяч рублей. А можно купить Realme 14 Pro Plus, который выходил год назад. Он стоит в районе 20 тысяч. Вот. И все. Это отличная камера. Я делал сравнение. Они фоткают, да, даже лучше, чем топовые Samsung и айфоны. В общем, можно смело туда идти.
3: Вопрос. Если телефон поддерживает беспроводную зарядку, как лучше заряжать? Через провод или через беспроводную станцию?
2: Можно заряжать и так, по большому счету не принципиально. Единственное, наверное, что лучше все-таки делать, это не держать постоянно на зарядке. То есть не так, чтобы вы пришли в офис, положили телефон, и вот он весь день лежит на этой зарядке. Это не очень хорошее мероприятие, поэтому когда надо, подзарядите, когда не надо, не заряжайте. Вообще самое важное, да, в современных телефонах, в современных аккумуляторах, это чтобы он не заряжался выше 90% и не разряжался ниже 10%. Во многих телефонах сейчас есть такая даже настройка в батарее, чтобы он не заряжался больше 90%. И тогда аккумулятор проживет дольше.
1: Ну и очень оперативненько. Хочу обновить смартфон, рассматриваю варианты. Honor 300 Ultra или Honor 400 Pro. А может, посоветуете дождаться Honor 600 вообще?
2: Так, во-первых, Honor 300 Ultra такого не существует. Вот буквально на днях должен выйти в России Vivo X300 Ultra. Это да. Это крутой телефон. Какой там еще был телефон?
1: Honor 400 Pro.
2: Ага, да, это выходило в прошлом году.
1: Или советуешь дождаться Honor 600?
2: Honor 600 и 600 Pro будет выходить в мае месяце. Я бы сказал, что сильного отличия от 400 не будет, поэтому если очень сильно хочется, то 400 Pro отличный, он стоит в районе 40 тысяч рублей, там плюс-минус. Это хороший вариант. Я думаю, что 600 будет стоить, наверное, 1050 и больше. Поэтому, ну, в общем, 400 прошка, она очень хорошая, поэтому я бы не переживал.
1: Крут, Фил, спасибо за ответ на вопрос.
2: Спасибо, ребят, спасибо.
1: Пока.
3: Пока.
2: Пока. Увидимся. Каперы. На рекорде.

0: здесь для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савиново». Ямашева, 93.
8: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
9: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского, 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. Огрань 120-160-00-56-261.
12: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Вейкаперы.
1: Мы все про СИМ. Средства индивидуальной... Опять забыл, видите? Нужно ли запретить вообще самокаты и вот эти электронные штуки для передвижения? Знаете, что замечал еще на тротуарах? Почему-то молодежь на мопедах начинает передвигаться. Вот это уже нужно отбирать.
2: А мопеды же, по-моему, нужны права, нет?
1: Не на все.
2: Тогда это жесть.
1: Да, то есть это уже такие достаточно быстрые транспортные средства, которые по тротуару двигаться ну точно никак не должны. Поэтому нужно... Вот этих нужно прям забирать, транспортные средства.
3: Нужны пушки с сеткой. Ты стреляешь его в сетку.
1: Джуманджи начнем, да, в городе. Вот Дмитрий расписал нам: в Республике Беларусь с сентября 25 года указ главнокомандующего, говорит, СПМ, средства персональной мобильности, это все самокаты и так далее, которые имеют любой из критериев скорость 25 км в час и выше, вес 35 кг и выше, мощность 250 ватт и выше, обязаны поставить на учет в ГАИ, пройти техосмотр, страховка, шлем, в путь-дорогу, пожалуйста, можно на дорогу с авто, либо по велодорожке, но не быстрее на велодорожке 25 км в час. Вот, еще надо заплатить за это все, чтобы поставить на учет, страховка и так далее. То есть прям как машина настоящая такая.
3: Что-то как-то дороговато обходится иметь самокат.
1: Собственный, да.
3: Да, давайте отменим.
1: Ты все еще за запретить, да?
3: Ну, может быть, наверное, чуть-чуть помягче, да, там, что, ладно, пусть будут, но очень жесткие правила использования.
1: Регулировать нужно, заняться этим вопросом.
3: Наказывать, если надо.
1: Как обычно, начинается вот этот разговор перед летом, да, весной, потом зима, и как будто бы мы опять забыли, что нужно регулировать водителей самокатов, да, вот это?
2: Да-да.
1: И тема всплывет вот это через...

0: год. Вот смотрите опять.
1: 100%.
0: Про самокаты. В общем, я надеюсь, наши почитают комментарии в социальных сетях и примут нужное решение. А мы подведем итоги голосования быстренько. У нас всего два вопроса было. Да или нет? Нужно ли запретить самокаты? Да, 63%. Нет, 32%. Самокатчики все-таки держатся еще. 32%.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет, 10.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, будем с тобой еще час.
3: Всем прекрасного начала дня и завершения рабочей недели.
4: Всех поздравляю с пятницей, середина мая, уже через 15 дней будет лето. Классная, короткая рабочая неделька.
2: Ребята, в России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни. Грубо говоря, вышел ГОСТ на здоровый образ жизни. Вам пункты интересны этого
3: всего?
2: Конечно. Смотрите, выпивать стакан воды сразу после пробуждения, а завтракать в течение часа после пробуждения. Прием пищи, причем должен содержать 30-40% дневных калорий. Ужинать за 3 часа до сна. Между едой соблюдать интервал 4-5 часов. Исключить или минимизировать полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, добавление сахара, сладости, выпечку, сладкие напитки, пакетированные соки, что важно, а многие считают их полезными, да, почему-то. Пить 2-3 глотка воды ежечасно, ходить минимум 7000 шагов, не сидеть за экраном 1-2 часа.
4: Как врач говоришь.
2: Это ГОСТ. Я тебе говорю, спать 7-9 часов при полной темноте.
4: Сегодня выполнила.
2: Не пить кофеин после 14:00 и алкоголь за 3 часа до сна. 10-15 минут медитации даже вписали или дыхательных упражнений утром. Ходить на вечернюю прогулку на 20 минут и вести дневник благодарности. Что такое дневник благодарности?
4: Это ты открываешь дневник свой и вечером записываешь. Я благодарю этот день за коллег, за своих любимых коллег, которые приносят мне радость. Я благодарю своего начальника за то, что разрешил сегодня пораньше уйти с работы. Благодарю продавщицу в магазине, которая улыбнулась мне, спрашивая, нужен ли мне пакет.
2: Так, если есть дневник благодарности, то должен быть и дневник, кому я не благодарен за сегодня.
3: Дневник хейта?
4: Нет, да. Эти воспоминания как раз ты не фокусируешься на них, ты фокусируешься только на хорошем. Можешь похвалить себя за то, что вот сегодня ты молодец, ни с кем не поругался, ни с кем не подрался. Это как бы, понимаешь, это фокусирование на позитивных моментах.
3: Да это там же должно быть, просто сноски делаешь, что вот, спасибо продавщице, что она мне улыбнулась.
4: Вот
3: ты же пишешь,
4: но
3: дрянь, обсчитала меня.
4: Потому что ты ведешь такой дневник, вот ты и такой.
2: Смешно, сноски в дневнике благодарности. Кого ты хейтишь еще? Это весело.
1: На Рекорде.

0: Мейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Мы думали про московский метрополитен, наверное, рассказать.
2: Серьезно? Ну, расскажи. Просто у нас сегодня Международный день семьи. Мы так мало уделяем времени семьи.
1: Факты про семью.
2: Факты про семью. Станислав, расскажи факты про свою семью. Интересные факты. Нет, ну правда. Про семью. Про маму, про папу.
3: Ничего себе такая предъявка. Расскажи.
2: Нет, ну
3: хорошо,
2: давай, мам... Никита, ты тоже пока готовься.
3: Это, я
2: это сегодня тот день, когда нужно интересные факты про семью.
3: Я, пожалуй, не буду рассказывать.
2: Мы слушаем тебя. Я дала время тебе вспомнить.
3: Я все помню.
1: Паузу заполнили, отлично. Пауки используют свою паутину как слуховой аппарат, распознавая ногами ее вибрацию. Полезные факты нужно рассказывать.
2: Мне интереснее про факты.
3: Не-не-не, давай про пауков.
2: Что ж вы за люди-то?
1: Исследование также показало, что у мужчин высокого роста рождается больше детей, чем у невысоких. А невысокие женщины, наоборот, рожают больше детей, чем высокие.
3: Потому что они не могут убегать от высоких мужчин. Их догоняют, издалека видят. Вот она ты!
2: Получается, идеальная пара, да?
1: Да, как клешня такая игра, знаете, это игрушка.
3: Как в мультике зашли, так, вот она ножками дрыгает, а куда ты?
2: Я не хочу!
1: Давай рожай!
2: Рожай!
1: Нормально. Пашетты, знаете такое что?
2: Нет.
1: Не паштеты, Стас.
3: Пашоты.
1: Я вижу, вот. Это карманные скрипки длиной около 35 сантиметров. До конца 19 века применялись учителями танцев для аккомпанемента во время урока. И люди ходили просто на 35-сантиметровых скрипочках играли.
3: А? Карманная скрипка. Тишина в коридоре. Бежит, руки в карманах.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
4: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Маршала Чуйкова от Адаратского до проспекта Амирхана, на улице Академика Арбузова от Сибирского тракта до Академика Губкина и на улице Адаратского от Воровского до Маршала Чуйкова. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Поперечно-Авангардной 25А. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто, город Казань, Московская 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте softcombank.ru. Кредит от ПАО «Софтбанк» до 30 апреля. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто 19». Не оферта.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
8: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
9: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
10: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
11: Платформы, рынок, технологии.
10: Монетизация.
11: Цены, процедуры, практические инсайты.
10: Нейросети на практике.
11: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
10: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
11: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
12: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
13: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84-18+.
14: Реклама в Казани. 500-54-20.
15: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Рекорд.
2: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 15 мая прямо сейчас.
2: Любимые вы наши овны, вы, как обычно, почему-то открываете наш любовный гороскоп. Сегодня вам рекомендуется найти себе более полезное и здоровое занятие, нежели просмотр телека.
3: Тельцы, ждите сегодня от вашего любимого человека поступка, который перевернет ваше представление о нем.
1: А близнецам в этот день судьбоносный сулят разрешение семейных проблем и разногласий в их пользу.
2: Так, у нас раки. Сегодня крайне опасный день для ваших отношений. Есть вероятность того, что ваш партнер может вам изменить.
3: Львы, сегодня ваш любимый человек наличием себя в вашей жизни сподвигнет вас на какое-то отчаянное действие.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку предстоит долго анализировать ваши отношения.
2: Весы, представители вашего знака зодиака женского пола сегодня, очевидно, потянет на покупки украшений всевозможных женских штучек.
3: Скорпионы, сегодня не будьте слишком строги к вашему любимому человеку.
1: Стрельцы, в этот день любая победа будет даваться вам с боем.
2: А Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет очень трудно доказать вам, что ему на самом деле не все равно, что вы думаете, чувствуете или хотите.
3: Водолеи, в этот день вашему любимому человеку не захочется разбираться в причинах вашего хорошего либо плохого настроения.
1: Рыбы, сегодня вам очень захочется уйти от мира, спрятаться от людей, сделать все возможное для того, чтобы вас забыли как можно скорее. Любите друг друга, друзья!
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Вячеслав Аводин заявил, что релокантов, которые после отъезда из России оскорбляли российских военных или помогали недружественным странам, по возвращении ждут судебные разбирательства. По словам спикера Госдумы, уехавшие по работе или на отдых могут свободно вернуться, однако правоохранительные органы будут реагировать на действия тех, кто наносил вред государству. В России предложили ввести добровольный самозапрет на крупные покупки в интернете. С такой инициативой выступил депутат Амир Хамитов. По его словам, механизм может работать по аналогии с самозапретом на кредиты и помочь людям защититься от импульсивных трат и мошенничества. При этом Миро предлагают сделать полностью добровольной. Аэрофлот с 1 июня возобновит регулярные рейсы из Москвы в Дубай. В июне самолеты будут летать раз в день, а с июля дважды в сутки. Полеты в Объединенные Арабские Эмираты ранее ограничивали на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако теперь Росавиация постепенно снимает ограничения на рейсы в регион. Больше свежих новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: ООО «Шоу-Бум-Бум». УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Да-да-да.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что из горячего на пятницу?
2: Так, найдена альтернатива кофейку. Людям, которые не представят свое утро без чашечки кофе, нате, пожалуйста, получите три вида печенья со вкусом диких ягод, со вкусом вишни и лайма, со вкусом кофе со сливками. И самое интересное, что в каждой из трех печенья содержится кофеин. То есть можно не глоточек бодрящего напитка, а вот такая печенька с чайком, но с кофеином.
3: То есть в любом случае ты будешь пить чай. Что-то
2: есть,
3: пить ты будешь.
2: Да.
1: Что тоже содержит кофеин, кстати.
3: Да. Ну, вот. А получается будет так, вот люди покупают эту печеньку, говорят, а с чем? Ну я же кофе люблю. И купит кофе.
1: Нет, реально, я понимал, что когда там какие-то продукты появляются со вкусом чего-то, но если прям вот кофеин с кофеином, еще и с кофе, нас хотят накормить кофеином, по-моему, уже.
3: Ну, нас хотят обмануть!
2: Тяжело без кофеина проснуться.
1: Да. У меня есть горячая новость. В самолетах есть секретная кнопка, ребята, которая блокирует переднее кресло и не дает ему откинуться назад.
2: Да?
1: Да, обычно она находится не во всех, это есть в самолетах, сразу говорю, но в большинстве она находится там, где лежит эта макулатура полезная всякая, где журналы, да, спасательная инструкция. Вот возле этого кармана справа или слева. Она может выглядеть белой, может слиться с креслом серая. В подлокотниках впереди стоящего кресла она находится. Прям перед вами. Угу. Захотелось попробовать, да, оказаться?
2: Да, да. Захотелось кого-то заблокировать.
3: Полететь куда-нибудь.
1: Ты давай это. Захотелось тебе кого-то заблокировать. Опять этот тренд задаешь.
0: На рекорде.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585-й пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
3: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 движения. Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
7: Хочу на море.
8: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
9: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
10: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру» ООО «ОРСО» ОКРН 124-160-00-45-510. Город Казань.
1: Успел.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Почти пора отправляться на выходные, как обычно. Уже даже не напоминаем, вопросы просто нам прилетают в конце шоу. Замечательная традиция, по-моему. Вот, поехали. Привет, Вейхи, у кого из вас не бывает отпуска? Спрашивает Елена.
1: Фу, мальчики не любят отпуск, им он не нужен, они не любят отдыхать. Никита не любит лето. Станислав любит отдыхать в Сочи в определенное время, но вот почему-то в этом году решил прервать традицию. Теперь, теперь ответьте за меня.
2: Это не я решил. Да, она постоянно в отпуске.
1: Да я потому что обожаю путешествовать и отдыхать. Я считаю, что мне, сове заслуженной, очень важно иногда высыпаться. Я на выходных, знаете, во сколько встаю? Не знаете.
2: В 11, ты же говорила.
0: Вообще, мне кажется,
1: с 11 до 3 дня.
0: Любая базовая настройка любой девушки — это я люблю путешествовать. Я не слышал ни одного, чтобы не любила путешествовать.
1: Это новые впечатления. Ну, правда, я не вижу смысла вообще без путешествия. Это как сидеть на одном месте. Я не понимаю, почему вы не любите отпуск. Ну и куда? Хорошо, вот ты получаешь материально. Дальше что с этим делать?
0: Развиваю.
1: Куда?
0: Ну, если я тебе скажу, возможно, я с тобой работать больше не буду. Итак.
2: Ты поедешь путешествовать.
1: Подожди, вот сейчас звучало как угроза.
0: Но не тебе. А почему гречка прилипает к тарелке? Ай, любим мы такие вот комментарии. Это вот наш самый, на самом деле, самый нелюбимый.
1: Вспоминающий, когда.
0: Что-то прошлое или то, что бы вы никогда не сделали. У нас есть такие вопросы. И вы пишете про гречку и тарелку. Мы вот всегда такие, ай, ну как-то.
1: Мне кажется, нужно зону какую-то определенную, анимационную поставить у нас, не знаю, на супердискотеке, либо еще на каком-нибудь мероприятии, где может каждый подойти, да, и отмыть засохшую гречку.
0: Гречиночку
1: на
0: одну подходишь, да, отколупываешь, и все.
2: Нам просто задают вопросы какого-то общего характера, на которые мы даже не знаем ответа. Мы про гречку.
1: Ну подожди, вот ты точно знаешь, Станислав, куда девается дырка от бублика?
0: А? В тебе?
2: Что, дырка от бублика во мне?
1: Да. Нет, куда она девается? Куда она ушла?
2: Она исчезает. Есть, ты что, не знаешь, есть царство дырок. Вот, они все там живут, бубликовые отверстия. Ты когда по... Вот.
1: Царство дырок звучит вообще как...
2: Конечно,
1: они, да, как надо зарегистрировать. О, царство дырок.
2: Ну так есть уже.
1: Там это другие, ИП.
2: Там других... Там они и ИП, и еще все.
0: И ТД, и ТП. Да. Друзья, спасибо вам большое за эту неделю сокращенную. Следующая будет у нас уже полноценная. Услышимся в понедельник. С вами были Вейкаперы, Никита Стас и Аня.
1: Классного дня, отличного настроения. Встречаемся в понедельник, да, в 7 утра.
2: Всем хороших выходных.
1: Пока!
3: Вейкаперы. На рекорде.

Всем, друзья, большой привет! Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил, друзья. Пятница сегодня на дворе, с чем я вас поздравляю. Самое главное, конечно же, я захожу, как всегда, в студию Радио Рекорд, а тут счастливые люди сидят, просто талантливые, замечательные. Я спрашиваю, а чего такие счастливые? Они говорят, так супер дискотека же надвигается. Жалко, что твой микрофон выключен. Но, к сожалению, извини, такой регламент. Я говорю, а что? Что там супер дискотека? Они говорят, Филипп, ты что, не знаешь? Это же фантастика! Я говорю, да. Они говорят, это так называется эпизод. Я говорю, а что еще? Они такие, смотри, Филипп, 20 артистов, зарубежная суперзвезда, диджей Цветков приезжает. Я такой, батюшки, ничего себе. Я говорю, и когда? А они такие вдвоем, 14, втроем, в смысле, 14 ноября Питер, Ледовый дворец, а потом 4 декабря все едут в Москву в Лайф-арена. Я говорю, реально супердискотека 90, это фантастика? А они такие, реально. Я такой, ну все, красота. Вот такую сценку мы сейчас разыграли. Надеюсь, что вам понравилось. Все подробности по поводу фестиваля на сайте radiorecord.ru, категория 12+. Но я, в общем-то, не об этом хотел вам рассказать. Это-то ладно, все. А вот музыка, которая будет, вот это да. Тем более, что у нас сегодня, как всегда, для вас есть интересные новинки. У нас сегодня премьеры, композиции, которые впервые звучат в эфире Радио Рекорд. Это происходит только по пятницам. И всегда мне от вас хочется услышать ваше мнение по поводу треков. Поэтому, если вы считаете, что композиция хорошая, вы сразу об этом пишите при помощи приложения Радио Рекорд. Если считаете, что нехорошее, тоже пишите об этом. Ну, мы, в общем, дойдем сейчас до премьера. Пока треки, которые будут в этом часе, например, Алан Уокер. Также послушаем... И Баритон от Алифа Бен. А еще будет Air Coast Better Flown.

ты Ганди, не знаю о чем-нибудь вам. Это говорить не суть. Получилась кайфовая, теплая, в то же время качающая композиция о том, как важно оценить каждый момент. А трек-то сам называется «Последняя ночь на земле». В общем, друзья, погнали. Это премьера рекорда. Премьера трека.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
3: Получите выгоду в мае. До 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
5: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
6: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука pult.ru на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
7: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
8: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
9: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
10: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
11: ОПТВ. Украина 119-169-001-2007. Город Казань. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: США надеются убедить Китай повлиять на Иран для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявил Рубио в интервью Fox News. По утверждению госсекретаря США, китайские суда застряли в Персидском заливе. Министерство сообщения Латвии предложило запретить все автобусные и пассажирские сообщения с Россией и Беларуси, а также транзитные перевозки. С ноября прошлого года уже действует запрет на нерегулярные автобусные перевозки. Теперь ведомство разработало поправки о распространении запрета на регулярные автобусные рейсы. Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу. Пари Сен-Жермен, за который выступает российский вратарь, на выезде обыграл Ланс со счетом 2-0 и досрочно стал чемпионом страны. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. Вы слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

Если девушка уходит от вас по собственному желанию, она должна отработать 2 недели.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте softcombank.ru. Кредит от ПАО «Софтбанк» до 30 апреля. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто 19».
7: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
8: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
9: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7.
8: Если Tenet, то в Экспокар.
10: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
11: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
12: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Огромный ассортимент для детей и молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
15: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Лепрехонцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти Соль, Легенда. Сегодня на РЕН-ТВ.
16: Для лиц старше 16 лет.

0: решение Крусе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов» Додо Пицца и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: Додо.
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении Додо Пицца среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Додо Пицца.ру, ООО, ОРСО, ОКРН 124-160-0045-510, город Казань.
1: Успел.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Все верно, друзья, это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Интересная новость есть, которую я нашел в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Больше половины россиян живут, знаете, с чем? Правильно, с лишним весом. У 56% жителей страны зафиксирована избыточная масса тела. При этом ожирением, по данным главы диетолога, страдают около 22% россиян. Ну и связывают это все с тем, что, в общем-то, мало двигаемся. У меня к вам вопрос, друзья. Вы вот себя к кому причисляете? К тем, у кого есть вот этот лишний вес? Или к тем, кто окей? Может быть, вы уже решили, что с понедельника точно начнете? То есть вот сегодня пятница, завтра суббота, воскресенье. Вы как бы вот поднаберете шашлычков, и все, из понедельника точно будем готовиться к летнему сезону. Кому вы себя причисляете, друзья? Напишите при помощи приложения Радио Рекорд. А если у вас какие-то есть крутые лайфхаки, как можно быстро согнать там килограммчиков 5, например, и вот вы прямо на себе это проверяли, и это, в принципе, безболезненно, то вы тоже об этом напишите, потому что все-таки действительно люди сидят, люди сидя работают, люди работают на удаленке, но тоже сидя, люди в машинах, в такси сидят, тоже сидят. Как, в общем, можно этот вопрос порешать? Напишите об этом при помощи приложения Радио Рекорд. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Тем более, что Радио Рекорд максимально старается как раз и делать так, чтобы вы двигались, да, друзья? И это очень важная штука. Смотрите, Дон Диабло в этом часе будет. Go home with a stranger. Также послушаем трек Динора. Shades of Blue от Джона Саммита.

поработали, постарались. Короче, это вообще-то был Майкл Джексон, конечно же. Поработали диджей Луис и некий Sweet Power. Billie Jean, так называется работа. Все ее прекрасно знают. И самое главное, что выход трека как раз опал с мировой лихорадкой вокруг короля поп-музыки, связанной с мировой премьерой фильма «Майкл».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама.
2: Хочется в отпуск, в иную баню.
3: В иную баню?
2: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
4: Свет мой зеркальце. Скажи, обстановку доложи.
5: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
9: Платформы, рынок, технологии.
8: Монетизация.
9: Цены, процедуры, практические инсайты.
8: Нейросети на практике.
9: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
8: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
9: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
10: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
13: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Вспышка хантавируса на круизном лайнере не приведет к пандемии. Все зараженные уже на карантине, заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко. В то же время он подчеркнул, что другие хантавирусы продолжают жить в мире, в том числе в России. Утверждение, что в России собираются заморозить вклады и повысить налоги, являются фейковыми вбросами, заявил Силуанов. Основные изменения в налоговой системе уже произошли, отметил он. Сейчас экономике нужны другие меры, такие как создание условий для устойчивости финансов и роста доходов россиян. Россиян ожидает еще 3 короткие рабочие недели в этом году. Первая будет 4-дневной с 8 по 11 июня. В пятницу, 12 июня, граждане будут праздновать День России. Следующая в ноябре, когда россияне отметят День народного единства, завершит год 3-дневная рабочая неделя. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф Арена. Супердискотека 90-х, это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конце лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.fizbank.ru. Реклама.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто, город Казань, Московская 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 30 апреля. По данным от Росстат по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто 19». Не оферта.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
5: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7.
4: Если Tenet, то в Экспокар.
5: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва-2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
1: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
3: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
4: Сегодня в 18:00 на телеканале «Солнце».
3: Вам понравится. Категория 6+.
5: Устали от города и постоянной суеты? Позвольте себе отдых в Garden Spa. Зона с уникальными программами ухода на итальянской и французской косметике. Комфортные номера и отдельные шале для полноценного отдыха. При бронировании номера вход в аквазон с бассейном, хамамом и сауной в подарок. Мы находимся в городе Чебоксары, Университетская 52. Ждем вас в Garden Spa Отель.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

Все верно, друзья, это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Надеюсь, что вы в курсе, что каждую субботу в 15.00 в эфире Радио Рекорд у нас начинается главный танцевальный хит-парад страны, который носит гордое название Рекорд Суперчарт. Там 33 композиции этой недели, за которые вы голосуете при помощи приложения Радио Рекорд. Да, друзья, именно вы определяете, какая композиция занимает первое место, а какая из суперчарта вылетает. Поэтому, помимо того, что вы слушаете Радио Рекорд, вы всегда можете и поддерживать своих любимых исполнителей. В общем, заполнили, да, обязательно скачивайте приложение на ваши айфоны, андроиды, и будет вам счастье. Я уж не говорю о том, что при помощи приложения Радио Рекорд вы можете всегда слушать, в принципе, более сотни интернет-радиостанций, которые мы для вас готовим. Поэтому, если вдруг вы на выходных куда-то уехали, туда, где не ловит Радио Рекорд, вы просто подключаетесь к интернету, к Wi-Fi, к чему угодно, и ловите, и внимаете самую лучшую музыку. Хотите драм-н-бейс? У нас там 7 станций, посвященных разному драм-н-бейсу. Хотите хаус-музыку? Более 10 радиостанций. Транс-музыка, техно, все что угодно. Там даже есть радио «Руки вверх», есть радио «Армин Ван Бюрен», там даже есть радиостанция «Диджей Фил». В общем, все очень серьезно. Всех приглашаю в наше приложение «Радио Рекорд». Расскажу о музыке, которая будет в этом часе, и, конечно же, премьера этого часа. «Анима Beautiful». Мощный трек, конечно же, впереди Loud Luxury. Предлагаю послушать Shouts и Vintage Culture. Ну а этот трек вы, конечно же, узнаете сразу. Да, классная работа, но и премьера этого часа — это, конечно же, классная работа от музыкантов Леони и Каллума Скотта. Каллум Скотт прославился на весь мир после феноменального участия в шоу Brighton's Got Talent в 2015 году. Вот певица Леони известна тем, что исполнила официальный гимн чемпионата Европы по футболу. Вместе они поют для нас новую композицию под названием Stay. В общем, друзья, прямо сейчас премьера на рекорде при помощи приложения Радио Рекорд. Пожалуйста, напишите, трек вам понравился, оставляем его в эфире. Или убираю из эфира, вы же хотите что-нибудь другое. В общем, прямо сейчас премьера, и от вас фидбэк требуется обязательно.

Если на вас напал водолаз, выдерните шнур, выдавите стекло.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хочу на море!
3: Хочу увидеть горы!
4: Хочу на шашлыки!
5: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
6: Неофертан. Подробности в автосалоне.
7: 50, 65, 70! Новый рекорд в ювелирных салонах Яхонт. И старт глобальной распродажи. Присоединяйтесь к гонке за потрясающими украшениями с максимальной скидкой. Успейте первыми. Золото, серебро, бриллианты и скидка до 70% ждут вас.
8: Количество товара ограничено. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Арендатор оставляет за собой право изменять условия акции в течение срока ее проведения. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Слышишь этот ритм?
10: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzgifestv.ru. 16+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз сейчас является участником конфликта с Россией на стороне Украины, заявил Дмитрий Песков. Только США пока фактически и являются посредниками с Киевом. Европейцы этого не хотят, добавил он. Визовый центр Италии в Москве сообщил, что не располагает информации о необходимости россиянам подавать на визу только лично, без посредников. Ранее АТОР сообщила, что итальянские визовые центры изменили правила подачи на визу для россиян. По данным ассоциации, теперь соискатели должны подавать на визу лично. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении вдвое лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Также работники, привлекаемые к сверхурочной работе свыше 120 часов в год, получили право на один рабочий день в год для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня, 3 танцпола, 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 700 74 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com. Dance Radio.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
6: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68. 868. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
10: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
11: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
12: 16 мая электрокартинг празднует 5 лет. Скорость, драйв и яркие эмоции для всей семьи. Специально для вас и ваших детей увлекательная развлекательная программа. Начало в 15.00. Вход свободный. Телефон 291-61-00. ТРЦ «Казань Молл». Третий этаж.
13: 0+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.

0: украшения труси. Дели мобильру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступно при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Скоро открытие бара караоке «Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Друзья, привет, это Кристина, Радио Рекорд. Всех с пятницы, уже этой осенью Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». Знаете, что мы будем с вами делать этой осенью? Мы отправимся в гости к кому? К снежной королеве. К той, которая лишний раз не улыбнется, зато красивая, выразительная. Фестиваль «Белая снежная королева». 3 октября, Петербург, Ледовый дворец. Подробности на сайте radiorecord.ru 18+. В этом часе Армин Ван Бюрен и «Like a Child» услышим. И непременно диско Калчи и Скотти «Show Me Love». Также Джоэль Кори и «Run Devotion». И непременно Сони Фадера «Think About Us». Прямо сейчас Yearbooks и Graceland, и все это Рекорд Dance Radio. Dance

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
4: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
8: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
9: Платформы, рынок, технологии.
8: Монетизация.
9: Цены, процедуры, практические инсайты.
8: Нейросети на практике.
9: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
8: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
9: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Новости.
1: МИД России не предлагал встреч представителям Японии для возобновления диалога и не получал предложения от Токио об их организации, заявила Мария Захарова. Заявление Японии, что Россия стремится вступить с ней в контакты, нелепы, отметила дипломат. Именно Япония, присоединившаяся к санкциям Запада, должна сделать первый шаг по пересмотру такой политики. Аэрофлот возобновляет рейсы из Москвы в Дубай с 1 июня. В авиакомпании отметили, что полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля – два раза в сутки. В Госдуме предложили распространить налоговый вычет на свадебные расходы. С инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». Предельный размер вычета составит 400 тысяч рублей в совокупности на обоих супругов. Он будет предоставляться однократно. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-клуб «Украин» 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд Dance
3: Radio. Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
4: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
2: ОПДВ. Украина 119-169-001-2007. Город Казань. 18+.
3: Сектор Газа. Агата Кристи. Парк Горького. Ария. Король и Шут. Ночные снайперы. Смысловые галлюцинации. Жуки. Чечерина. Лепреконцы. Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. Сегодня на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: 30 мая. «Пирамида». «Автогрупп» при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва-2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
6: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84. 18+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

мазь Вишневского названа в честь выдающегося советского ученого Валентина Борисовича Мазя. Дальше

Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мышап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
3: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского, 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру», ООО «ОРСО», ОКРН 124-160-00-45-510, город Казань.
5: Успел.
8: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
9: Нет.
8: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Для перехода к полноформатным мирным переговорам России и Украины Владимир Зеленский должен приказать вооруженным силам Украины покинуть регионы России, заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля предупредил, что переговоры неизбежно будут очень сложными и содержать большое количество важных деталей. Отношения Китая и США являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, заявил Си Цзиньпин. После переговоров с Трампом он также сказал, что возрождение КНР и стремление сделать Америку снова великой могут идти рука об руку. Товары на российских маркетплейсах в последние три года дорожали медленнее, чем увеличилась стоимость потребительской корзины, выяснила Ассоциация представителей электронной торговли. Эксперты объясняют это скидками и программами лояльности интернет-ритейлеров.
2: Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
3: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
4: Ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. «Супердискотека» — это фантастика. 14 ноября — Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря — Москва, Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
5: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксланти́кс ЕТ – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Эксланти́кс ЕТ. Слушайте тишину.

Впервые меня назвали злопамятным 17 декабря 2003 года.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха вечером будет плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
10: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
9: Категория 6+.
11: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
12: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. Ограйн 120-160-00-56-261.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

Dance Radio. Record. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть для вас новость, ну про деньги. Ну вы же любите деньги, ну вы, мы тоже любим. Московские выпускники ждут от родителей по полмиллиона, полляма рублей за сдачу ЕГЭ. Ого, извините, когда времена так радикально поменялись? Когда это вошло в моду? Вот, знаете, единственные деньги, которые я ждала от родителей в школе, это вот, ну, на обеды в столовке, больше ничего. Так вот, на родительскую премию за успешную сдачу ЕГЭ школьники что планируют купить? Новый iPhone, одежду, брендовую, украшение, ну, либо вложиться в первую машину. Вот так. Ну, тем временем родители планируют не более сотки выделять своим деткам успешным. Не более 100 тысяч рублей имеется в виду. Друзья, эти и другие новости можно найти у нас в телеграм-канале Радио Рекорд. Обязательно заглядывайте и, главное, подписывайтесь. Диджей Смэш в этом часе. Бэм-бэм! Также впереди Air Codes и Better Off Alone. Еще впереди Anima Out of My Body. И, конечно, Bob Sinclair I Can't Wait. Прямо сейчас Offenbach и Miles Away. И все это Рекорд Dance Radio. Dance Radio.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Во время мероприятия в Белом доме Дональд Трамп обратился к ребенку и неожиданно предложил помериться силами. Ты выглядишь сильным. Думаешь, сможешь меня одолеть в драке?
2: Что за экспресс-новость? А что было дальше?
3: Это такая срочная новость. Да, предложил, ты выглядишь сильным.
4: Видимо, мальчик-то реально выглядел как дрищ. Ну, вряд ли бы Трамп тогда предложил ему подраться. Вдруг мальчик его ушатает. Это нереально совершенно.
2: А еще у него была сломанная рука в гипсе.
4: Стоп пудов, да. А в итоге-то что, они подрались? Был какой-то махач Трамп с мальчиком?
2: Ну, попинали друг друга. Зарядил лоу-кик там. Трампа скрючило там, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд.
5: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут на улице Маршала Чуйкова от Адарацкого до проспекта Амирхана, на улице Восстания от проспекта Ибрагимова до Короленко и на улице Копылова от Побежимова до Беломорской. Всем удачи на дорогах!
6: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
8: Брехня.
7: Серега, покажи.
9: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
10: Центр металлокровли. Город Казань. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
11: Рекорд. Реклама.
12: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до 1 000 000 рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
13: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
14: Хочется в отпуск, в иную баню.
15: В иную баню?
14: В иную баню.
16: Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
17: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
18: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
19: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
20: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
21: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
22: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
23: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
24: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84. 18+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
6: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Вспышка хантавируса на круизном лайнере не приведет к пандемии. Все зараженные уже на карантине, заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко. В то же время он подчеркнул, что другие хантавирусы продолжают жить в мире, в том числе в России. Утверждение, что в России собираются заморозить вклады и повысить налоги, являются фейковыми вбросами, заявил Силуанов. Основные изменения в налоговой системе уже произошли, отметил он. Сейчас экономике нужны другие меры, такие как создание условий для устойчивости финансов и роста доходов россиян. Россиян ожидает еще 3 короткие рабочие недели в этом году. Первая будет 4-дневной с 8 по 11 июня. В пятницу, 12 июня, граждане будут праздновать День России. Следующая в ноябре, когда россияне отметят День народного единства, завершит год 3-дневная рабочая неделя. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.

0: 9. Для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» сегодня на РЕН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
7: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми
8: сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
7: Категория 6+.
9: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585-й пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
10: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекетов. Систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
13: Хочу на море.
14: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
15: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
16: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.

0: по украшениям труси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру» ООО ОРСО ОКРН 124-160-00-45-510. Город Казань.
1: Успел.
4: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х-90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.

Вся информация, кстати, на radiorecord.ru, мероприятие 18+. Так вот, запись этого эфира уже доступна в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Обязательно послушайте. Получился очень кайфовый, веселый выпуск с множеством новых треков. Ну и, разумеется, в ближайшем часе у нас тоже будет много классной, позитивной электронно-танцевальной музыки. Например, Дон Диабло и Виз Халифа «Go Home with a Stranger» Рекорд Микс. S Make My Day Рекорд Микс. Робин Шульц Эмберс Рекорд Микс. Сони Фадера и D.O.D. Think About Us Рекорд Микс.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 7 баллов. Серьезные пробки. Основные пробки тебя ждут на улице Копылова, от Дементьева до Пржевальского, на улице Маршала Чуйкова, от Адарацкого до проспекта Амирхана и на улице Петра Витера, от Дементьева до проспекта Амирхана. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгюль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
4: Стоит недорого, блестит, переливается.
3: Центр металлокровли. Казань. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
8: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядок. Точность и честность – основа компании. Звоните 203-3001. Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
9: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7.
8: Если Tenet, то в Экспокар.
10: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз сейчас является участником конфликта с Россией на стороне Украины, заявил Дмитрий Песков. Только США пока фактически и являются посредниками с Киевом. Европейцы этого не хотят, добавил он. Визовый центр Италии в Москве сообщил, что не располагает информацией о необходимости россиянам подавать на визу только лично, без посредников. Ранее АТОР сообщила, что итальянские визовые центры изменили правила подачи на визу для россиян. По данным ассоциации, теперь соискатели должны подавать на визу лично. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении вдвое лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Также работники, привлекаемые к сверхурочной работе свыше 120 часов в год, получили право на один рабочий день в год для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд, реклама. Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: УО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
10: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
12: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
13: ООО «Умми-ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха завтра будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте softcombank.ru. Кредит от ПАО «Софткомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Нет.
7: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо».
9: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру», ООО, ОРСО, ОКРН, 124-160-00-45-510, город Казань.
8: Успел.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Шучу и баста.
1: Шучу и баста.
0: Мы начинаем.
2: Привет, привет, рекордсмены, это шоу «Хочу и баста». Ближайший час, такой план у нас очень простой, но приятный. Слушаем классные треки, обсуждаем тему часа, и также подарочек для тебя уже заждался. Чуть позже разыграем. Так что, если еще нет номера нашего телеграма, я думаю, что нужно срочно записать. Вот, бери мобильный телефон в руки и пиши «Любимый радиорекорд». Номер нашего ТГ 8-939-303-101-9. 8-939-303-101-9. Именно туда нужно будет отправить что-то важное и получить потом от меня что-то приятное. Ну, а с тобой на рекорде Адель, и я рада провести вечер пятницы в самой лучшей компании. Погнали!

Ну что, дорогой друг, пятница наступила, впереди классные выходные. Я уверена, что у вас очень-очень-очень много планов. Ну вот у меня точно громадье. Ну, а хотелось бы узнать, а есть ли то, что портит немножко настроение? Вот бывает, где-то что-то натворил, и за это немножко стыдно. Такая исповедальня на Радио Рекорд, рассказывая, что сделал не так и никому об этом не рассказал. Ну, открою этот чат исповеди. Я, например, на той неделе, надеюсь, коллеги меня не слышат, съела чужую пиццу. Ну, я, правда, перепутала. Я потом ее вернула. Но вопросики были. Вот так, никому не призналась, зато призналась на всю Казань. Пиши тоже наш ТГ, есть ли о чем исповедаться, есть ли какой-нибудь с тобой косяк.

Итак, друзья, уже прилетела парочка сообщений. Написала нам Кристина. Да, Радио Рекорд, есть у меня исповедь. Вот совсем недавно переписывалась с подругой. Неудачным свиданием. Сходила на свидание. Правда, оно было не очень классным. И я со всеми скриншотами, голосовыми, фотографиями все отправляю подруге со своими комментариями нелестными. Вот. И что вы думаете? Конечно же, я отправила не подруге, а переслала все ему. Не успела ничего удалить, он все прочитал, но обманула, что меня взломали мошенники. Я в шоке, но он поверил. А, Кристиночка, есть такой вариант, что вы просто слишком сильно ему понравились, и он решил сделать вид, что он поверил. Да, такое тоже бывает. Но ситуация из ряда вон, кстати, достаточно популярная. Далее пишет нам Максим. Всем привет. Я недавно сел в чужую машину и чуть ли на ней не уехал, потому что ключи тоже были в машине. Но увидел водителя, который ругался на меня. Я поругался на него. В итоге вышел, сделал вид, что я прав, и ушел обратно. Очень вот такая занимательная история. Спасибо большое, что поделились. Есть чужую машину, но замечательно, я считаю. А если ты тоже хочешь исповедаться, какой-нибудь косячек свой, косячок, точнее, рассказать, пиши на наш ТГ 8-939-303-101-9. И помни, у меня тут подарок лежит. Хочу подарить его срочно тебе, именно тебе. И ты должен слушать внимательно, ведь скоро я уже скажу, за что я его тебе отдам. А мы погнали дальше.

А вот сейчас прилетело сообщение в наш ТГ от Максима. Привет, Радио Рекорд. Есть у меня одна позорная история. Не так давно разбил статуэтки своей супруги, которых она коллекционирует уже 4 года. Ну что ж, пришлось сказать, что это наша кошка. До сих пор не знает. Надеюсь, Рекорд она сегодня слушать не будет. Ай-яй-яй. Но я думаю, что кошечку погладили и точно не поругали, все будет нормально. Как-нибудь пережила ваша кошара. Но в следующий раз, пожалуйста, так не делаем. Ну, и я думаю, что надо поискать те самые статуэточки и все-таки возместить ущерб.

0: Рекорд. Реклама. Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
5: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
6: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс».
7: Сегодня в 18:00 на телеканале «Солнце».
6: Категория 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Ну, Сан-Франциско, конечно, приятное место, но в Казани такая погода разыгралась. Я сегодня кайфовала. Вот идешь, понимаешь, что вот-вот наступит лето. Из машин будет еще громче звучать вот эта самая музыка, классные треки, окна открыты, комары жужжат, солнце жарит. Ты собираешься уже на барбекю, думаешь, где же взять палатку и, собственно говоря, компанию. И вот 3 месяца особенной жизни. Ну так, хочу тебя порадовать в честь вот этого моего летнего настроения и подарить тебе 2 купона на бизнес-ланч в ресторан «Максимилианс». Нормально подвела? Я считаю, нормально. Кайфанешь, вкусно поешь за наш счет. Ну а что нужно делать, чтобы забрать эти купончики в ресторанчик и насладиться замечательным бизнес-ланчем? С тебя правильный ответ в нашем ТГ. И, внимание, вопрос. Сколько дней осталось до лета? Пиши скорее в наш ТГ 8-939-303-101-9. Кидай свой вариант, и если твой ответ окажется правильным и еще и 5-м по счету, то все, ты отправляешься в ресторан, я тебя отправляю туда вместе с купончиками и хорошим настроением. Всем удачи, мы погнали дальше.

Ну что, возвращаемся в эфир. Это шоу «Хочу и баста». И я обещал подарить классный подарочек. Два купончика на вкусный бизнес-ланч в ресторан «Максимилианс». Ответов было много. Ну, конечно же, 16 дней осталось до моего любимого времени года. Совсем чуть-чуть. Я увидела от нашего слушателя Максима плачущий смайлик. Максим, зачем плакать? Не плачь. Только от радости и от счастья. Ведь скоро пойдешь вкусно есть. Можешь, кстати, меня пригласить. Вообще не проблема. Ты, наверное, догадался уже, что сегодня эти купончики достаются тебе. Правильный ответ. И плюс ты сегодня вовремя это сделал. Приятного аппетита. Всем остальным, кто писал, не грустим. Впереди еще много розыгрышей. И еда там пока в ресторане не закончилась. Всем желаю отличного настроения. Мы погнали дальше. Это классный пятничный эфир. Крутые треки. Хороший вечер. И я думаю, что пора уже строить точно планы на выходные, если их нет. Может, и мне подскажете, куда можно отправиться. Дома сидеть точно не вариант. Ну, погнали.

Ну что, друзьяшки мои, все, Максим меня уже приглашает на свидание, да-да-да, официально все, отправляемся куда-нибудь, за мой счет пишет. Мне это очень понравилось, Максим, я уже почти влюбилась. А, и вот навеяло мне это сообщение мысль, а давайте с тобой поговорим сегодня. Тема часа: кто должен платить на первом свидании? Вот вы никогда друг друга не видели. А может быть, вы видели друг друга, и вот ты пригласил девушку своей мечты в ресторан, в кафе или в кино. Кто должен оплачивать сие? Сообщения принимаются, мнения от девушек и от парней. Нормально ли, когда счет 50-50, или, возможно, все-таки кто девушку пригласил, тот и должен ее вкусненько угощать. Пиши свое мнение на наше ТГ 8 939 303 101 и 9.

0: Реклама. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantic ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantic ET. Слушайте музыку.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
9: Да, вот. Отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
17: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
18: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
19: Лента.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12

Ну что, друзья, мои любимые рекордсмены, наш роман с Максимом продолжается. Я влюбляюсь все больше. Вот что он пишет. Конечно же, мужчина должен платить на первом свидании. Он же должен показывать, что в дальнейшем будет содержать свою женщину, чтобы она увидела, что он не жадный сноб и на все готов ради своей любимой половинки. Я абсолютно согласна. Да. Именно так. Мы же тоже вас, друзья мои, оцениваем на свидание. Будем ли мы с вами продолжать или нет? Что будет через 20 лет и как назовем мы своих троих детей? Далее пишет нам Ольга. Я считаю, что если мужчина пригласил на свидание, то он должен платить. Я никогда не плачу, и если вдруг встают вопросы 50 на 50, встаю и ухожу. Мне не жалко денег, мне жалко свое время. Вот так вот. Ну, пока два мнения. Присоединяйся, не стесняйся. Если ты отправился на первое свидание, пригласил девушку, или, может быть, вас пригласили, милая леди, то... Кто же должен счетик-то и закрывать? 8-939-303-101-9. Это наш ТГ. Сюда отправляй свое мнение. Обязательно все зачитаю. И можешь даже приветик кому-нибудь передать. Мы погнали дальше. Всех с пятницы, друзья мои. И пусть настроение будет только рекорд.

А мы продолжаем нашу тему часа. Кто должен платить на первом свидании? Написал нам Айнур. Привет, Рекорд. А я считаю, что на первом свидании все должно быть справедливо. Я эту девушку вижу первый раз в жизни. Зачем я должен оплачивать ей ужин? Вот будет второе свидание, если мы друг другу понравимся, тогда да, окей, хоть звезду с неба или луну. Ну, я не знаю, Нур, будет ли второе после этого луна и звезда? Кто знает? Нет, у меня своя позиция, я не говорю, что она правильная, но, возможно, так оно и есть. Пишет нам Лиана. Привет, Радио Рекорд. Хочу передать привет всем моим друзьям. Мы сейчас едем на дачу. Ура, наконец-таки. По поводу свидания, ни разу не было случаев, когда за меня кто-то не платил. Ну и я не наглею, я заказываю обычно чашечку кофе или чай. Никаких блюд, пообщались, ведь самое главное в нашей встрече – это человек. Вот здесь я полностью 100% согласна. Пиши ты свое мнение, но мы продолжаем дальше.

0: Record Dance Radio.
1: Погода на Первом танцевальном сейчас в центре Казани плюс 25. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет ясно. Днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, ветер восточный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов Global Service. ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру», ООО, ОРСО, ОКРН 124-160-00-45-510, город Казань.
1: Успел.
3: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
4: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
5: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
6: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
7: ОМВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 1,46. Украина 21-59-14-79-93. 18+.
8: 16 мая электрокартинг празднует 5 лет. Скорость, драйв и яркие эмоции для всей семьи. Специально для вас и ваших детей. Увлекательное развлечение. Увлекательная программа. Начало в 15:00. Вход свободный. Телефон 291-61-00. ТРЦ «Казань Молл». Третий этаж. 0+. УО «ЕК Промоушен». Город Казань. Уграйн 120-160-00-56-261.
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
10: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
11: Лучший по скорости, согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
12: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
13: Для лиц старше 16 лет.
0: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку. «Гламурная Москва 2007. Станция Казань. Легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
14: ООО «Kassir.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
15: 18+. Реклама в Казани. 554-20.

Ну что, ребятки, еще парочку сообщений под занавес программы «Хочу и баста». Пишет нам Антон: «Я всегда плачу сам, мне не жалко. Но один раз девочка заказала 3 дорогих блюда, съела по кусочку, а в конце заявила: я вообще-то замужем, мне было скучно, поэтому я пришла». Вот такой вот факапчик. Да, Антон, пу-пу-пум. Ну, это не очень красиво. От Ян сообщение: «Привет, Рекорд. Я всегда сама предлагаю разделить счет, чтобы не чувствовать себя чем-то обязанной. А то некоторые парни думают, что если они купили тебе пасту, то ты уже должна не знаю что. Моя свобода стоит дороже, чем этот чек». Ну, тут тоже есть какая-то логика, я с вами согласна. Друзья мои, ну ведь какой вывод вообще можно сделать сегодня, здесь, сейчас? Парни, выигрывают те, кто из вас берет инициативу в свои руки и закрывает чек без лишних вопросов. Ну и, девчонки, вы тоже, пожалуйста, будьте искренними, не наглейте, не нужно заказывать половину меню и приходить только для того, чтобы поесть. В конце концов, мы идем на свидание за общением, за эмоциями и для того, чтобы встретить свою вторую половинку. Это ведь главное в жизни, что, конечно, любовь. Ну а чтобы вкусно поесть, лучше слушай Радио Рекорд. Мы здесь дарим купончики в Максимилианс. И вот как раз-таки пошел, поел и зарядился, подкрепился. А за любовью идем с искренними своими эмоциями. Погнали дальше!

Пролетели 60 минут очень стремительно. Я рада, что ты был со мной и отвечал на мои вопросики, участвовал в нашем интерактиве и, конечно же, в конкурсе, в котором я с удовольствием хотела тебя покормить. С тобой была Адель. Желаю тебе не только классного вечера пятницы, но и потрясающих выходных. Дома не сиди, иди гуляй, наслаждайся, ведь это время, оно не буду нагнетать, но, правда, пролетит очень быстро. Ну и пусть это все будет под треки на Радио Рекорд. Пока-пока!

Армин Ван Бюрен. Вот такое вот расписание на вечер, ночь, с пятницы на субботу. Ну и, разумеется, расскажу о том, что мы с вами послушаем в ближайшие 60 минут. Из новинок вот что будет. Армин Ван Бюрен и Арджи. Like a Child. Record Mix. Dub Dogs и Ferzo. How Does It Feel? Record Mix. Эбин, Hello, Record Mix. Kungs, Galaxy, Record Mix. И прямо сейчас Offenbach, Miles Away. И это Record Dance Radio. Dance.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
1: Засада на первой танцевальной. Расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Пробки, движение на дорогах Казани оценивается в 4 балла. Крупный затор на Чуйкова, 20 минут потеряешь от Адарацкого до Амиркана. Затруднение на Дубравной от Терегулова до проспекта Победы, 15 минут пути. И на Кулгале от дома номер 3 до Овражной постоишь 13 минут. Всем удачи на дорогах и зеленых светофоров.
2: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Сказала грозная царица.
4: Хочу металлочерепицу.
3: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в Центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
5: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань. Телефон 288-87-87. 288-87-87.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
6: Хочу на море!
7: Хочу увидеть горы.
8: Хочу на шашлыки!
9: Проще сказать «хочу джетур». Ведь «Диалог Авто» уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур «Диалог Авто» на декабристов.
10: Неоферта. Подробности в автосалоне.
0: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
11: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.

0: украшения к русе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
2: Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Инвест Фьючи на рекорде.
1: Всем привет! На волнах Радио Рекорд Кира Юхтенко, основательница медиа для частных инвесторов Invest Future. Коротко о главных событиях этой недели. Ну что ж, индекс Московской биржи после 3 дней роста к концу недели просел почти на 1.5% до 2658 пунктов. Инвесторы предпочли прибыль зафиксировать. Новой порции геополитического позитива пока не появилось, но рубль продолжает крепчать. Аналитики называют уходящую неделю неделей надежд и разочарований. И, честно говоря, так оно и есть. Зато на следующей неделе ждем дивиденды Лукойла, решение по Газпрому и визит российской делегации в Китай, так что скучно точно не будет. К слову об укреплении рубля. На этой неделе национальная валюта штурмует новые высоты. В четверг на межбанковском рынке опускался у нас ниже 73 рублей доллар. Ну, правда, потом немного отскочил, но не сильно. Евро также опускался ниже 86 и сейчас держится чуть выше этого уровня. Что дальше будет с рублем? Мнения аналитиков расходятся, но в одном они единодушны. До конца мая мы можем увидеть еще большее укрепление нашей валюты. Кто-то говорит, что до 70 рублей за доллар, кто-то называет цифры 72. Тут свою роль может сыграть и налоговый период, и высокие цены на нефть. На этом фоне иностранной валюты на внутреннем рынке станет еще больше. Ну а вот уже летом динамика может поменяться, если в игру в полной мере вступит Минфин. Кстати, нефть все продолжает дорожать. К концу недели стоимость барреля Brent достигла почти 108 долларов, ну а российская Urals и вовсе на максимумах за 3 года – 65,5 долларов. Плюс резко взлетел экспорт мазута на Ближний Восток, но рано радоваться. Весь этот нефтяной банкет фактически съедается крепким рублем, и акциям нефтянки от такого роста ни тепло, ни холодно, хотя дополнительные доходы все-таки бюджет получает. Глава Минфина Антон Силуанов уже отмечал, что в совокупности они могут составить около 200 миллиардов долларов, но все же пока акциям нефтянки от такого роста особенно никак.
0: Инвест Фьючер на Радио Рекорд.
1: Тем временем Минэкономразвитие заметно охлаждает ожидания по экономике на ближайшие годы. Прогноз роста ВВП на 27 год урезан с 2,8 до 1.5%. На 28 ждут 1,9, на 29 2,4. По 26 году планку и вовсе опустили с 1,3% до скромных 0,4. Инфляция к концу 26 ожидается на уровне 5% с небольшим, и только в 27 замедлится до целевых 4. Вице-премьер Александр Новак уверен, что чем дольше Центробанк держит жесткую ставку, тем дольше экономический рост будет оставаться сдержанным, но при этом есть понимание, что продолжение жесткой политики ЦБ будет зависеть от разрыва в спросе и предложении. Тем временем Минфин и ФНС взялись за популярную схему малого бизнеса для обхода налогов. Закрыть ИП на подходе к лимиту по НДС и тут же открыть новое, чтобы счетчик доходов обнулился. Напомню, с этого года бизнес на упрощенной системе налогообложения платит НДС уже при выручке выше 20 миллионов, а не 60, как раньше. Так что желающих схитрить стало заметно больше. Предприниматели закрывают ИП, как только к лимиту приближаются, потом заново его открывают, и лимит уже как бы обнуляется. Теперь ведомства предупреждают, следят за такими движениями гораздо пристальнее. Если докажут, что была перерегистрация ради ухода от налога, то начислят и НДС, и пени, и штрафы. Для пользователей патентной системы отдельно уточняют, что доходы будут суммировать за весь год, а не с обнуления отсчета. Масштаб тренда виден по статистике. Только за первый квартал в России открыли почти 280 тысяч новых ИП, а закрыли около 236. То есть каждый день рождается 3000 бизнесов и почти столько же закрывается. На этом у меня все. Вы слушали Радио Рекорд. С вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Пока-пока.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Реклама.
2: Просыпайтесь. Вы в матрице.
3: Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
2: Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
4: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ярких в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеется ограничение подробнее организации акций. Правила на сайте www.vbizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Одно движение и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Танк – это не просто автомобиль. это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Во время мероприятия в Белом доме Дональд Трамп обратился к ребенку и неожиданно предложил помериться силами. Ты выглядишь сильным. Думаешь, сможешь меня одолеть в драке?
2: Что за экспресс-новость? А что было дальше?
3: Это такая срочная новость. Да, предложил, ты выглядишь сильным. Видимо, мальчик-то реально выглядел как дрищ. Но вряд ли бы Трамп тогда предложил ему подраться. Вдруг мальчик его ушатает. Это нереально совершенно.
2: А еще у него была сломанная рука в гипсе.
3: Стоп, да. А в итоге-то что, они подрались? Был какой-то махач Трамп с мальчиком?
2: Ну, попинали друг друга. Зарядил лоу-кик там. Трампа скрючило там, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. ВКонавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «КонАвто-19». Не оферта.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
6: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
5: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
9: Заправляйся снова выгодно. На АЗС Иликом снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС Иликом.
10: 50, 65, 70! Новый рекорд в ювелирных салонах Яхонт и старт глобальной распродажи. Присоединяйтесь к гонке за потрясающими украшениями с максимальной скидкой. Успейте первыми. Золото, серебро, бриллианты и скидка до 70% ждут вас.
11: Количество товара ограничено. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Организатор оставляет за собой право изменять условия акции в течение срока ее проведения. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
13: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
14: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
0: Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московская радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, как всегда, по будним дням, в заключение этого самого дня, мы обсуждаем новости, которые свалились в этот же самый день на наши головы. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, сухари с орехами для беззубого рта также полезны, как информация для того, кто не может ее правильно разжевать из-за недостатка зубов, знаний и образования. Но именно этим и занимается подавляющее большинство потребителей информации этого мира. Набивают беззубый рот сухарями новостей. Что поделаешь, привычка что-то все время жевать никак не коррелирует с количеством зубов. Но у вас-то, дорогие наши, мы верим, зубы есть, иногда даже острые и железные, а значит, с чистым сердцем даем вам погрызть немножечко новостей, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Роскомнадзор заявил, что ругательное слово, начинающееся на «пи» и заканчивающееся на «раз», не относится к нецензурной брани. Такой официальный ответ ведомства получил зритель, который пожаловался на Владимира Соловьева из-за ругательств в эфире. В РКН объяснили, что это выражение считается жаргонным и пренебрежительным, поэтому никаких санкций к телеведущему применять не стали.
2: Так это, я не понял, это только Соловьеву можно, что ли?
1: Вот тут это нужно понять, нам всем, работникам эфира.
2: Это очень важно, потому что, смотрите, наша ведущая даже произнести его не решилась. Даже несмотря на то, что Роскомнадзор разрешил. Как она сказала, ругательное слово, начинающееся на «пи» и заканчивающееся на «раз». Вот эти две самые страшные буквы «до» посередине, просто язык не позволил.
1: А как филологу, а там «до» или «да»?
2: Ну, дорогой мой, пора уже знать. Правда? Я понимаю, вы чукча не писатель, чукцы, наоборот. Да, вы практик, да, ну надо уже писать.
1: То есть до все-таки, да?
2: Да, ну конечно, я думаю, что до, конечно, надо знать такие слова, тем больше их разрешили. Но смотрите, да, она просто не решилась их сказать. Да, даже, то есть, вроде сама новость о том, что Роскомнадзор говорит, не нецензурное слово, не нецензурная брань, типа, можно, и то она сказала, начинающаяся на «пи» и заканчивающаяся на «раз». И то, ну, смотрите, и это она у нас еще смелая, да, она хоть так сказала. А где-нибудь, не знаю, на более осторожных радиостанциях, там искали там слово, заканчивающееся на «раз». Ну, и на всякий случай добавили бы там «раз-раз». Раз, меня слышно? Пи-пи, раз-раз, да? А где-нибудь вообще нам, знаете, на носовом трусливом радио?
1: Это какое
2: у нас? Ну, не знаю, ну, какое самое такое? Вот?
1: Моя? Ну, не трусливое, конечно, но осторожное такое, приличное.
2: Ну, давайте мы говорим, да, такое, да. Там мы вообще сказали, там, слово, заканчивающееся на одну из букв русского алфавита, на которую раньше назывался Екатеринбург до переименования, например. Или на букву, с которой начинается отчество великого русского поэта. А Соловьев, смотрите, же оказался самым смелым. Он просто так сказал. Слово, начинающееся на «пида» и заканчивающееся на «раз». Все.
1: А возможно, мы же не знаем контекста. Как бы. Может быть, имелось в виду как раз-таки это конкретное слово «пирас». Может, он так ругнулся? Пирасина!
2: А, это хорошо! А это можно?
1: Ну,
2: это можно, да. Не, это 100% можно. Это не цензурная брань, не жаргонная, ничего. А пирасты — это что среднее между пиратами и этими самыми, да? Но на самом деле, а если уж даже если не пираста, вот то самое слово, о котором мы все думаем. Ну, а ведь действительно, смотрите, они сказали, что это не нецензурная брань, но. Ну, ведь если это не цензурная брань, да, значит, нам тоже можно его, да?
1: Ну, слушайте, ну можно.
2: Все очень можно. Просто. Ну, можно ли? Но, смотрите, давайте действительно разберемся, как, ну, даже не как не филологи, а просто как граждане, да? Как добропорядочные граждане нашей страны.
1: Обожаю с гражданской позиции.
2: Исключительно с гражданской, да. Вот смотрите, как же это слово, ну, черт побери, это слово, которое начинающееся на «пи», как было сказано, и заканчивающееся на «раз», ну, как оно может быть бранью? Ну, какая это брань? Ну, это же констатация. Пи, раз-раз, да, я боюсь тоже.
1: Ну, это очень субъективно, смотрите, поводу, возможно, вот поставьте, вот я сам на своем месте. Для вас это, возможно, констатация, а для меня брань, если меня так назовут. То есть я считаю...
2: Конечно, тут зависит того, кто называет. Но, с другой стороны, ну никто же не будет говорить, там, в пробке. Ты чё, баран, ослеп, ты чё тут меня подрезал, начинающийся на «пи» и заканчивающийся на «раз»?
1: Там на это времени нет, там нужно сразу...
2: Там нужно быстро сразу
1: высказаться, да.
2: И отсюда вопрос. Ребят, смотрите, ну вот, ладно, с этим словом разобрались, да?
1: Ну, так еще, ну, вопросики остались, понимаете?
2: Да,
1: все-таки, как бы, я не Соловьев, и вы тоже тем паче, да? То есть, вот, ну,
2: да, не знаю. Да, мы еще не доросли до такого уровня. Но вопрос к вам. Мы доросли до того, чтобы задать вам вопрос, а вы доросли до того, чтобы на него ответить. Вот если не говорить о матерных словах, вы уже достаточно поговорили, кстати, даже, по-моему, вчера, а вот какое слово из тех, что называется жаргонными, там, не знаю, уничижительными, пренебрежительными и так далее, какое слово тебя может оскорбить больше всего? Из ну, слов, которые не матерные.
1: А да? Может, уже был какой-то случай, тебя оскорбляли, ты принял какие-то ответные меры, там, слово за слово, этим по столу расом.
2: Как бы. И вот это, кстати, это вот пренебрежительное слово, если оно не матерное. Ведь можно же назвать это, да?
1: Да.
2: Какое слово, вот какое слово тебя оскорбляет? Там, не знаю, черт, дрыщ, что там, гнида.
1: Пусть. Гнида.
2: Да, да.
1: Чмо.
2: Новохудоносор, да? Ну, в общем, ты понял, возможно, мы уже кого-то обидели, сейчас сказав.
1: Я просим свои извинения, да.
2: Публично. Вы официально извиняетесь?
1: Официально извиняюсь, да, официально.
2: А вы официально присылаете свои ответы, почитаем их в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: АвтоВАЗ заявил о планах выпускать беспилотные автомобили. По словам главы компании Максима Соколова, мир постепенно движется в сторону машин, которым водитель вообще не нужен. Он отметил, что элементы системы помощи водителю ADAS уже начали появляться даже в нынешних компактных моделях АвтоВАЗа.
2: Что? ADAS?
3: Ну да, в народе ADAS. ADAS!
2: В беспилотном ВАДе ADAS? Это что значит? Это, знаете, это звучит как очень опасно, звучит как АТАС.
3: Не, даже не в беспилотном, а в обычном, как бы...
2: Да вот... в любом АТАС. Не, ну, ADAS это вообще просто не по-русски. Почему ADAS? Почему АТАС? Почему не СТАС? По-нашему, по-русски. Это хотя бы понятно. Система помощи СТАС. Если вдруг беспилотный ВАЗ, например, улетит в канаву, приедет пилот СТАС и поможет.
3: Нет, ну, АДАС как бы более такое широкоформатное слово. Там можно там ругаться им тоже. АДАС ты, АДАСина.
2: В ВАЗе, да, кстати.
3: Да, что же АДАСина такая?
2: Просто, а ты куда лезешь, АДАС? И никто не запретит. Не, ну, послушайте, ну, вообще, АДАС не АДАС.
3: Хотя можно слово... АТОС назвать красиво,
2: ну,
3: благородно.
2: Можно, но дело не в слове. Дело в новости, в сути. А новость в том, что... понимаете, как бы новость-то про беспилотный ВАЗ, я правильно понял?
3: Там что, он на пороге, как бы, да?
2: То есть прозвучали эти слова. Я их ждал и боялся. Я думал, что он отложится, там, пронесет. Да. Нет, не пронесло. Беспилотный ВАЗ, он уже здесь. Но вы знаете, вот я скажу так, может быть, я человек, конечно, тревожный, но для меня беспилотный ВАЗ звучит как безглазый мотоциклист. Знаете, вот для меня лучше там, я не знаю, бескабинный лифт, там, бесчувственный стоматолог, не знаю, безбашенный проктолог, потому что...
3: Проктолог-буровик, вахтовик.
2: Вот для меня так же звучит беспилотный ВАЗ. Немножко страшновато.
3: Да, значит, пришла пора попросить всем дружно, там, дорогой, уважаемый, любимый ВАЗ. Может, не надо, а? Вот давайте в этой ситуации руководствоваться вашим же принципом. Можно, а зачем? Ну, не делайте беспилотный.
2: Вот, но, понимаете, вот нечего не предлагать. Просто не делайте, это неправильно. Нужно себе что-то предложить. Я думаю, знаете что? На самом деле, ВАЗу, просто они правильно, в правильном направлении идут. Они идут по пути развития. Что-то придумать для ВАЗа, да, интересное. И они говорят, вот там новые технологии, не нужен будет пилот, беспилотный ВАЗ. Слушайте, а может быть наоборот? Может ВАЗу сделать не беспилотный, а наоборот, пилотный ВАЗ. То есть ВАЗ-пилотка, да? То есть ВАЗ с пилотом, чтобы не так страшно, а лучше с двумя. Скажем, два пилота на переднем сиденье и диспетчер и бортмеханик на заднем.
3: Ну, в багажнике там стюардесса.
2: Почему в багажнике? Там тоже на заднем стюардесса. Стюардесса нужна на заднем сиденье.
3: А я где? Ну, в смысле, вот я вот...
2: А вы, как водитель, можете и на Чингане.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Рекорд.
1: Реклама.
2: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
5: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
6: ОМВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 46. Украина, 21-59-14-79-93. 18+.
7: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
8: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Леприконсы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль. Легенда» сегодня на РЕН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Хруст-шоу.
1: Академик РАН Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ. По его словам, он решил пройти экзамен в рамках эксперимента по просьбе министра просвещения, но быстро растерялся. «Мне дали листок, я там ничего не понял». Онищенко добавил, что современный формат экзамена кажется ему слишком запутанным, а вместо привычной системы теперь нужно ставить крестики-нолики.
2: «Чё, мне дали листок, я там ничего не понял?» Слушайте, ну тогда это не называется «не сдал экзамен». Это называется «не понял вопроса». Что он на себя наговаривает? Не
3: да,
2: сдал.
3: Да, все еще может поправиться.
2: Это
3: да.
2: Просто не смог прочесть листок.
3: Пускай мистер объяснит ему нормально. Да,
2: это, знаете, это помните, как вот в «Поле чудес», так сказать, что там, угадал все буквы, не смог прочесть слово. Это не, вообще другая совершенно ситуация. Ну, а что он конкретно не понял на листке? Какие-то буквы?
3: Ну, слова? Это крестики-нолики, там не буквы.
2: А что он плохо в крестики-нолики играет?
3: Да.
2: А если б нарды были?
3: Ну, тогда еще совсем было капец, как тяжело. Он ждал как бы привычных ему каких-то вещей, там, слов, там, каких-то цифр, там. Там какая-то... Если у него какая-то привычная система, он сказал, вместо привычной системы...
2: Да, какая привычная?
3: Почему-то он привык...
2: Ну, не крестики-нолики,
3: академик, да? И к тому же, зачем ему ЕГЭ? Он уже академик.
2: И вот это, пожалуй, главный вопрос, господин Кремов. Вам не кажется? А зачем он решил... Зачем человек в 75 лет, ему 75, да?
3: Ну,
2: 74, там, может. Зачем он решил сдать ЕГЭ? Что-то было сказано, значит, по его словам, по словам Онищенко, он решил пройти экзамен в рамках эксперимента по просьбе министра просвещения. То есть его об этом попросил министр просвещения. Угу. Тут такой вопрос. Дурацкий, может быть. А зачем? Почему именно Онищенко? Может, он что-то заподозрил? Может быть, засомневался?
3: А? Давайте как бы называть вещи своими именами. Министр просвещения ставил эксперименты над Геннадием Онищенко.
2: Да, именно это. Но зачем? Зачем он попросил 75-летнего человека пройти экзамен для 17-летних? Да? ЕГЭ. А смотрите, он там, да, там кто там, заместитель президента Российской академии наук. Там академик. И что еще попросил? Как это было? Там, Гена, старик, а ты не мог бы сдать экзамен на ЕГЭ? Так чисто для меня. Хочу кое-что проверить. Типа, да? Зачем? Знаете, у меня есть только один ответ. Видимо, он реально засомневался. А вдруг... Знаете, что он подумал, скорее всего? А вдруг он подумал, Онищенко не настоящий? Может быть, знаете, что-то как-то подозрительно в последнее время говорит какие-то нормальные вещи, обычные такие.
3: А может быть, посмотрите, эксперимент же как бы нерелевантен, когда над одним человеком. Возможно, там были разные совершенно люди из разных, там был Онищенко, был, например, там Валдис Пельш, еще там Александр Друзь, там или какой-нибудь там Лепс. И, то есть они все прошли, вот только один Онищенко не прошел.
2: А зачем ему вообще это проходить?
3: Эксперимент!
2: Какой эксперимент? В чем? Нет, ну согласитесь, все-таки согласитесь, что предложение пройти в 75 лет экзамен ЕГЭ сдать, это все-таки не так страшно, как если бы он его... Ну, согласитесь, было бы хуже, если бы он его попросил пройти обследование в клинике психиатрии.
3: Ну, обидненько, да.
2: Или, например, еще хуже. Попросил бы сдать анализы в наркодиспансере.
3: Совсем неприятненько.
2: Вот это действительно обида. А ЕГЭ это еще нормально. Но смотрите, значит, и что в итоге? В итоге, значит, Онищенко эти экзамены не сдал. И теперь что, его отчислят?
3: Ну нет, на второй год, возможно, будет. Там, как это делается сейчас в школах, я не знаю. Если не сдает человек ЕГЭ, может, через год
2: сдает. А что он будет делать на второй год?
3: Ну что-то там академиком будет.
2: Академик
3: второгодник.
2: Мне кажется, он уже это делает каждый год, то, что он делает. Что теперь можно попросить Онищенко еще сделать? Что, попросить раскрасить картинки или сделать самолетик из бумажки?
3: Ну, возможно, потому что нужно снижать планку.
2: Да, не надо.
3: Градус понижать как-то, да.
2: А вдруг начнет делать самолетик, а там крестики-нолики?
3: Ну, то еще-то проще.
2: Тогда что? Может быть, тогда...
3: Нарисовать что-нибудь там на заборе.
2: Ой, слушайте, да. Вот, кстати. Вот
3: это... Ну или так.
2: Спросить, это кто поет? Валдис Пельш, варианты ответов. Кто вы там сказали? Или петух. А, да, все, петух, пора.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России заявили о полном провале мусорной реформы. Депутат Госдумы Владимир Сысоев заявил, что ключевые цели программы так и не были выполнены. По его словам, в стране так и не появилась полноценная инфраструктура переработки отходов, а часть концессионных соглашений с бизнесом превратились в схемы распила денег. Сысоев также назвал мусорную реформу одним из крупнейших полигонов для коррупционных схем в регионах.
2: А что это значит, провал мусорной реформы? Что он этим хотел сказать? Что все, мусор победил?
3: Да,
2: что?
3: Все провалилось. И самое страшное в этой всей истории, что мы узнали об мусорной реформе после провала мусорной реформы.
2: А так вы всегда? Слышали, как бы? Нет, она то и мусорная реформа, чтобы о ней узнать. Да, и нужно...
3: Возможно, она не провалилась,
2: если мы о ней не узнали, конечно, нужен какой-то провал. Не, ну подождите, ну что значит провал мусорной реформы? Значит, по его словам, в стране так и не появилась что там полноценная инфраструктура переработки там отходов, да, а часть конституционных соглашений с бизнесом превратилась в схему распила денег. Ну, слушайте, ну, нет, все это звучит очень интересно и очень разоблачающе. А кто конкретно виноват-то? Кто конкретно провалил мусорную реформу? Знаете, вот в 17-й наверное, весны Штирлиц, там, помните, Штирлиц понял, там, это провал, там, или там, то есть, там, то есть, Штирлиц понял, что провалился Штирлиц. А здесь-то кто провалился?
3: Ну, смотрите, как бы, давайте от обратного. Точно не виноват в провале мусорной реформы только один человек. Остальные могут быть замазаны. Депутат Владимир Сысоев, который заявил о провале мусорной реформы.
2: Первый успел, да? Правильно.
3: Оказаться виновным может каждый. Вы можете
2: его
3: оказаться виновным.
2: Его 100%. Нет, понятно, его бы уже не... Он вышел из-под подозрения, все, как бы невиновен. Да? Но подождите, значит, что это? Значит, не говорит депутат, не появилась полноценная инфраструктура переработки отходов, часть сожжения превратилась в схему распила. И что? Инфраструктура не появилась, деньги распилили, что все, все свободны, расходимся.
3: Да, и все.
2: А кто виноват? Кому в тюрьме-то сидеть? Какой-нибудь зиц-председатель фунт хотя бы номинально есть, чтобы сесть туда? Кто будет наказан? Ну хотя бы мусорщик, Агабек. Ну хотя бы дворник Джамбуло будет наказан, нет?
3: Но они не так уж и виноваты. Там вот этот депутат прозрачно намекал на некий бизнес.
2: Да не важно, нам просто нам, ну, для чего нам это все говорить, эту милую историю, что что-то все провалилось. Кто виноват? Кто будет отвечать? Кто будет сидеть? Ну, знаете, ну, самая интересная фраза, как там, значит, он заявил, что ключевые цели мусорной программы так и не выполнены. А, вот тут еще интереснее, чем реформа. То есть были какие-то ключевые цели. Может быть, какие-то большие мусорные цели. Может быть, не знаю, сделать там огромный мусороленд. Или какой-то. Или, может быть, кстати, даже сначала мусорная реформа, а потом большая мусорная революция. Может, назовем.
3: Вот, вот не надо, вот не загоняйся.
2: А, ну, какая может революция? Просто каждому гражданину по мусорному ведру.
3: Но,
2: и чисто. Дворнику Джамшуду, например.
3: Да? Ему-то зачем?
2: Ну, да, согласен. Нет, гражданину, а не дворнику. А, ну, то есть, ну, смотрите, но при этом, видимо, главное слово было все-таки ключевые цели не выполнены. То есть второстепенные и побочные цели, они выполнены. Значит, а какие выполнены второстепенные и побочные? Может быть, второстепенные это какие? То есть мусор не убрали, но, скажем, побрызгали его дезодорантом, чтоб не вонял.
3: Ну да, потому что в процессе любого большого начинания, коим без сомнения являлась мусорная реформа, какие-то возникают какие-то неочевидные результаты. Да, вот когда как ученых, которые пытаются открыть лекарства от сердца, выдумывают Виагру. Да, как внезапно получается.
2: А это наоборот.
3: Да. А тут они что-то вот начали эту реформу, и вот хоба, с девушкой познакомился. Ну, просто параллельно. Как бы, ну, там, да? Или на отдых съездил, ну, на курорт.
2: Или, ну, или, знаете, просто ключевые цели, это вот, собственно, как он сам и сказал, распил. Да? То есть,
3: нет, мусор... распил-то выполнен.
2: Нет, как бы... это не ключевая цель. Это побочная, она выполнена, да.
3: Бонус приятный.
2: Все правильно, мусор не вывезли, а бюджет за него, да. Мусор еще есть, но денег уже нет.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Радио нужно тем, кто на нем зарабатывает, то есть хозяевам радио. Радио нужно тем, кто на нем звучит, то есть разным певцам. Но иногда, время от времени, не всегда, конечно, но все-таки бывает, оно нужно и слушателям. То есть вам, то есть тем, кто сюда пишет сообщения. Вот, например, как сейчас, вы понаписали кучу всего, а мы эти самые сообщения почитаем в эфир, чтобы сделать это радио вам полезным. У нас это называется «Народные новости», что там?
1: Ну, тут у нас была удивительная, просто потрясающая, сногсшибательная новость о том, что как бы амнистия произошла по поводу слова, которое начинается на «пи».
0: Давайте будем...
1: Оправдали, не амнистия?
0: Нет, все правильно, амнистия, просто, ну, вы как-то так, ну, забалтуйте. Амнистия «пи»... Кому?
1: Раз.
0: Вот, да. Еще раз, да.
1: То есть, теперь... оно признано не матерным, то есть легальным, а всего лишь как бы, ерунда, жаргонным и пренебрежительным. Да, да. То есть это такое вот, да. Такое оценочное суждение. Так, а в этом деле фигурировал Владимир Соловьев, наш как бы известный журналист, и все такое прочее. И мы спросили тебя, как бы, ну бог с ним, с этим словом, с ним мы разобрались, хотя все равно боязно, как бы мы ж не произносить его, да, вот в эфире. Какие другие жаргонные и пренебрежительные слова для тебя очень обидные? Вот кажется, ну, самыми такими, там, даже хуже матерных, может быть, да? И очень много, как бы, версий таких неочевидных, разных, позабытых порой, да, вот. Например, человек с ником «Дядя из Смоленска» пишет коротко: «Дырявый!» Ну, да, я согласен.
0: Что, вы согласны?
1: Что оно обидно?
0: А я не согласен, я не такой.
1: Нет, я тоже не такой, поэтому это обидно.
0: Обидно? А что он пишет, кроме слова «дырявый»?
1: «Дядя из Смоленска».
0: Ну, он это пишет, это его ник. Значит, он ничего, кроме слова «дырявый», не пишет.
1: Не пишет.
0: А это обидно, знаете. Нет, секундочку. То есть, это кого? Это кто? Это как? Послушайте, мне уже... Вот я действительно...
1: Это за что?
0: Это что такое? Мы тут стараемся, понимаешь, да? Не, ну действительно обидно. А вот, кстати, почему? И, кстати, знаете, вот, я понимаю, может быть, это не совсем по теме, но для меня это тут важно. Ну вот как это появилось? Как появилось это слово в этом значении? Ведь дырявый, это же значит, что человек порвался, да?
1: Хотя, ну, бывает это, да.
0: Хотя бывает раз. Так и было. Порвался, да. Порвали, да?
1: Вот более развернутый ответ, если вам недостаточно одного слова. Вот такое. Слово «гамак» обидное.
0: Да, время сейчас такое, что даже слово «гамак».
1: Даже слово «шезлонг».
0: О, даже, ну, шезлонг. А если и гамак, и шезлонг... Ну, слушай, ну а что делать? Действительно, если тебя назвали гамаком, полезай, кстати, куда? В шезлонг?
1: Да, шезлонг.
0: Слушайте, не пора ли, время сейчас непростое, да, тревожное, вот, смотрите, обижает это слово людей, не пора ли это слово переименовать? Я имею в виду, в том, у него, ну, это же как бы омоним, и он же говорит о слове «гамак», наверное, в другом значении, не в том, когда вот эта вот качель.
1: Ну, да, такая дачная
0: аксессуар. Веревочная, да.
1: А возможно в этом?
0: Давайте переименуем «гамак» во что-нибудь нормальное. Вот тот «гамак». Если пускай «гамаками»... Ну,
1: просто «весулька». Это тоже обидно.
0: Гамак-весулька?
1: Да?
0: Я просто...
1: Так. А вот нам задают встречный вопрос такой, кто имеет право быть. Артем спрашивает. Господа Крем и Хруст, а вам самим-то не обидно, что вами командует какой-то петух?
0: А? Да, обидно, но что делать? Ну, так, да, такая жизнь, правила игры такие.
1: Кто-то, да, что включил приемник, это не входит, тем более, если...
0: Не надо, да, чем включил... больше вы оправдываете...
1: Наш начальник вдруг...
0: Да, нам обидно, что нами командует хороший человек, уважаемый, да? Нет, давайте я по секундочку. Нет, это... Да, обидно бывает, что вот...
1: Вы делаете только хуже.
0: Но почему сразу петух?
1: Только хуже делаете. Остановитесь.
0: Давайте я почитаю. Так, ну, вот пишет, например, да, он пишет, за слово «сытье даст» любая судья судит на пожизненное. Ну, да, если судья не мама, сытье даст. Но суд у нас справедливый, как мы знаем, сначала осудит, а потом, когда разберется, оправдает. Да. Нет, конечно, за сытье даст сейчас что дают, кстати, за сытье даст-то?
1: Слушайте, я не знаю, у нас, я думаю, что можно немножко отхватить, ну, хотя бы административочку,
0: нет,
1: да,
0: конечно,
1: по лайту так.
0: Нет, да? То есть, понимаешь, ты идешь во все горло, да?
1: Да.
0: Или даже просто. И вот пишет, например, вот пишет Дарья Скорпионша пишет. Слово, как вы думаете, добрую скорпионшу, вот какое слово бы ее оскорбило? И причем она пишет, что меня бы оскорбило, и сама я таких презираю.
1: я вот кого-то презирает, вот, например, там, предыдущий презирает, например, дырявых, и его это оскорбляет.
0: Ну да, а ее дырявый не оскорбляет, она их не презирает, она презирает, она пишет, ее бы оскорбило слово проститутка. А вот интересно, почему? Удивительно, да?
1: Ну, как не, нет, да? Удивительно.
0: А вот, кстати, мне удивительно, мне и, скажем, Достоевскому, у которого проститутка всегда страдательный образ, Сонечка Мармеладова, которая это...
1: Вот, вот тогда было другое время.
0: А какое время? Они... Какие были в другое время другие проститутки?
1: Да, они и страдали. Эти
0: трава была зеленее, проститутки были что? Дырявее? Да. Что было не так? Почему тогда были проститутки Мармеладовы, Сонечка, которая плакала?
1: А сейчас Анжелы и Снежаны, и с довольными ряхами этими вот.
0: И да, да, ну, поэтому, ладно.
1: Да. Да, давайте. Вот читать, продолжает, в продолжение такого нашего сегодняшнего дискурса нам пишут. Меня петух напрягает. Вот прям сразу в бубен хочется.
0: Петуху или?
1: Ну, кто говорит так?
0: Как?
1: Вот петух.
0: А, кто ему говорит петух?
1: Да, конечно.
0: Не, просто дайте не путать две темы. У нас здесь свой петух. А, ну, когда ему говорят петух, сразу хочется в бубен?
1: Да.
0: Какой удивительный...
1: Вот вспомнили,
0: да? Вот тот сам. Лучше накликали сейчас. Слушай, вы сейчас я петуха задушу ненадолго. Сейчас,
1: погодите,
0: сейчас.
1: Дайте.
0: Сейчас, потому что еще есть пару сообщений. Вот, сейчас, давайте вы еще пару сообщений.
1: Да, ну вот, Макс пишет, или Мах, уж не знаю, как им пишет, латиницей или кириллицей. Привет, Крем и Хруст! Гной!
0: Что?
1: Вот!
0: Что?
1: Чай разлили.
0: Что гной?
1: Вот, все гной!
0: Да, это... И часто Макса так называют. У вас когда последний раз? Я просто... Нет, понимаете, конечно, у всех разная жизнь. Но у нас не такая сложная. Меня гноем, например, называли, знаете, когда? Никогда. А как вы думаете, что делает Макс, что его называют гноем?
1: Ну, нет, ну он делает что-то такое, что как Максу кажется, что не, совсем не вяжется с гноем. Такое, что
0: нет,
1: не
0: а его называют, нет, ну гной, наверное, не очень хорошо, да?
1: Ну, как, не очень хорошо.
0: Ну, смягчил бы, если там гноюшка, там как гнойчик. Как сказать гной? Ну, не сразу же так грубо, а как... Гно.
1: Ну, никак гном не получается, нет.
0: Не получается.
1: Гном!
0: Гнойный. Ну, вот пишет Анна: не можете сказать то слово, с которого мы начали, на пи, заканчивающееся на раз. Говори. Че? Говорите, любитель радуги, мы так соседи называем. Подождите секундочку, солнышко, Анна. Это слово на букву «П», заканчивающееся на «раз». Это просто ругательство, в конце концов. А «любитель радуги» — это уже статья.
1: Это уже, да, это совсем.
0: Это, знаете, «любитель радуги» — это как? Это значит, это только... Это «пи», заканчивающееся на «раз», и еще «раз», да, и еще «раз», да?
1: Ну, это вообще...
0: Это совсем просто. Нет, это нехорошо. Все, давайте, последнее, быстренько. Я пока тут кое-что сделаю.
1: Хорошо, ну вот Альбина пишет. Очень оскорбляет уничижительная девочка в мой адрес. Работаю в возрастном коллективе, где самому молодому 70 лет. Поэтому они относятся ко мне несерьезно. А я главбух, и мне 35. Я взрослая женщина, умная и с опытом, и с сиськами третьего размера.
0: Нет, подождите, вот теперь стоп, вы сами напросились. Ну, вы понимаете, что вы просто провоцируете? Ну, вы считаете, что я не могу себе позволить не позвонить женщине с третьим размером сисек? Да еще и
1: главбуху.
0: Как ее зовут?
1: Альбина. Вы ей хотите, по-моему, звонили.
0: Когда? А, когда?
1: Со вторника.
0: Я не могу найти. Ладно, все. Ладно, последнее читаю. Вот пишет Лев, кстати сказать. Слово «пи».
1: Какое «пи»?
0: А вот послушай, подумайте. Слово «пи» как очень сомнительное. А что за слово?
1: Ну, вот это вот «пи».
0: Нет, просто есть разные «пи».
1: Да.
0: Да, а вот это вот какое? Как вы думаете,
1: я
0: что
1: думаю,
0: в нем
1: то самое «пи» вот как бы...
0: Нет, а слово «пи»...
1: Низ.
0: Вот вы попались в ловушку. Вы забыли, что помимо пениса есть еще и пентюх.
1: Ну, там, где пентюх, там и пенис, как бы, такая... Это жизнь.
0: Что, кстати, значит это слово?
1: Ну, такой, типа, вялый такой, мне кажется, такой, знаете, такой неуклюжий такой, знаете, вот.
0: Ну, да, да, нет, это понятно, что оно и значит, откуда оно взялось. Это французское?
1: Слово пи... Только пентюх.
0: Как у вас-то?
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Тарологи начали советоваться с нейросетями во время гаданий. ИИ все чаще используют как цифрового помощника для расшифровки раскладов. Некоторые гадатели уверяют, что нейросеть помогает смотреть на карты более объективно и не смешивать предсказания со своими личными проблемами. Но часть тарологов уже бьет тревогу. По их словам, ИИ слишком любит соглашаться с пользователем и иногда может искажать энергетику расклада.
2: Слушайте, это историческая новость, я вам скажу. Потому что прозвучала первая претензия к ИИ по поводу энергетики. Я думаю, какие претензии могут быть к ИИ у тарологов? Ну, конечно, энергетика. Да, тарологи недовольны энергетикой. Что это у GPT-чата не то биополе? И аура совсем не такая.
3: Не просто недовольны, а тарологи бьют, конечно, тревогу.
2: Тревогу, конечно, они бьют тревогу. Да они, слушайте, да они уже не тревогу должны бить, они уже должны рвать на себе волосы таро. Или что там, или хлопать себя энергетикой по ушам. Только не из-за энергетики, да, потому что это просто их последняя отчаянная попытка сказать, типа, идите к нам, не ходите к ИИ, у него энергетика плохая, и аура там прокисшая. А потому что ИИ скоро просто всех этих тарологов просто оттарабанит, да, просто скоро всех лишит их работы. Помните, кстати, депутаты тут относительно недавно предлагали, значит, тарологов запретить.
3: Но потом, это типа, периодически происходит.
2: Да, но потом они сказали, ну, типа, мы погорячились, нет, не будем. А теперь и запрещать-то ничего не надо, и их сам как бы запретит, да. Мне странно, что они вообще еще существуют. Но, судя по их панике, угроза реально серьезная. Ну, ведь, смотрите, ведь все же что боялись? ИИ скоро там профессии там, да, убьет там, да, юристов, сценаристов. Нет! Оказывается, ударили-то, в первую очередь, по тарологам.
3: Но тут ситуация сложнее. В лагере тарологов мы наблюдаем раскол. Одна часть тарологов используют ИИ как не в себя, как бы, и довольны, как бы, и искусственным интеллектом. А другая часть, такая, ну, оппозиция тарологическая, бьет тревогу. Как бы, да? А те, кто использует, это же действительно, ну, что, совсем обленились.
2: Те, кто использует, просто еще не знает про существование ИИ. Ну, тарологи часто бывают бабушки, но очень старые. Она думает, ИИ, может быть, это Игорь Игнатьевич. Пока не знают. Но вообще им стоит бить тревогу. Но, знаете, я вот что скажу. Это как раз вот тот случай, когда я боюсь не за тарологов, что их лишат работы, что само ИИ отнимет у них работу. Я боюсь за искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект наступил на мозоль, он вступил в схватку с кем? Не с простыми смертными, с тарологами. А они, знаете, люди непростые, у них есть карты Таро, правильно?
3: Да.
2: И я боюсь, не разложат ли они карты Таро на ИИ? Да, ведь, представляете, сколько у нас тарологов? У нас их больше, чем курьеров. А сколько у них карт Таро, если все они соберутся и как разложат?
3: А еще не надо забывать, нужно все время иметь в виду, как бы держать в голове, что помимо тарологов есть еще и, извините за выражение, хироманты, которые по ладони гадают, да?
2: Они
3: еще не высказались.
2: А они на ИИ или на ХИИ?
3: Ну, вот нужно следить за ситуацией, как бы, потому что понимать, что
2: а еще есть тарологов, еще
3: выступить.
2: У них есть, знаете, я слышу такие карты, какие-то называются там младшие и старшие арканы.
3: Да.
2: Вот не будет, не получится так, что они заарканят ИИ прямо. Потому что, знаете, у меня вообще есть ощущение, что они уже что-то сделали с ИИ, они что-то уже намутили. Потому что искусственный интеллект иногда такую чушь отвечает. У вас есть ощущение, что на него разложили арканы?
3: Тарологичный след? За этим.
2: Ну, да, ну что еще? Мне кажется, его уже сглазили, да. Или что там они делают?
3: С ИИ происходит какая-то хиромантия.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Девушки, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
5: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 46. Полгранит 121, 59, 14, 79, 93. 18+.
6: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
7: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. Огранит 120-160-00-56-261.
8: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне никак не страшно, ведь они такие добрые.
9: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского, 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек, звук, который бьет в сердце, ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. От заката до рассвета. Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца, финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
3: ОПТВ, Украина, 119-169-00. 01-2007. Город Казань. 18+.
12: 30 мая. «Пирамида». «Автогрупп» при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
3: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
13: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
14: Сегодня в 18:00 на телеканале «Солнце».
13: Вам понравится? Категория 6+.
15: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: если бы они еще станцевали, то заклады, ну, уже поток было бы не остановить. Чего ты сегодня закинул закладку под куст? А как вы думаете, я вот, вы слышали эту песню?
1: Нет, откуда?
0: А как у Каса, а какая рифма будет под куст? Ну, ну, вот что напрашивается. Сейчас мы ее послушаем, разумеется. Но, смотрите, давайте подумайте. Ты закинул закладку под куст. Я тоже думаю, под куст, под хвост. Что там еще может быть?
1: Арбуз.
0: Это значит, что мы уже рядом. Надо послушать. Тут иначе никак. А иначе, ну какой смысл во всем этом? Хотим бороться с закладками? Сейчас. Так. Песня, а в стиле Барби было сказано?
1: Нет, да? На мотив Барби Гёрл, это такая старая такая песня группы Аква, по-моему.
0: Ага, так, сейчас. Угу. Сейчас я найду, вот, пожалуйста.
2: Незаконный оборот наркотических веществ влечет уголовную ответственность. А если ты решил этим заняться, эта песня специально для тебя.

0: замечательно.
1: Хорошо.
2: А это кто?
3: Приходи. Это закладчик Гомик.
2: Замечательно.
1: Уедешь на 5 лет за решетку. Они помогут, может повезет, условкой пронесет. Но это вряд ли, тут светит десятка. Не волнуйся, мы тут рядом, да? Мы рядом. Ладно, все, грузите парня.
2: Простите, нет, песня хорошая, а где тут рифма?
4: А зачем вам рифма?
2: Не, пройдите здесь кучку. Значит, где рифма? Рядом рифмовалось с автозаки, да? И что там? На самом деле, ну, я просто думаю, рядом в автозаке, ну, в принципе, неплохая рифма.
4: Да там и в оригинале на английском языке тоже там с рифмой.
2: Нет, ну, послушайте, так, и что там еще было? Какая там рифма была рядом в автозаке и... Что там он еще сказал?
1: No.
2: А мы уже рядом в автозаке, там еще какая-то была замечательная. Не, ну ладно, рифмы нет. А, светит десятка, да? А, это вряд ли светит десятка.
4: Но как вы зарифмуете десятка светит? Ну это же не... Это, не,
2: это невозможно не, совершенно, это конечно.
4: Заметьте, какой красивый казахский язык.
2: Потрясающе. А...
4: Это же казахстанская полиция.
2: Ну конечно, да? Разумеется. Да. Нет, это надо записать. На самом деле, рифма рядом и в автозаке, знаете, это как рифма стол и газовая плита. А десятка, это как, знаете, десятка рифмуется хорошо с восьмеркой. На самом деле, я запишу, на самом деле. Но, слушайте, а мне интересно, я просто видел, не видел. Они там не танцевали?
4: Да что так... ты приходите, чтобы
2: мы так потому что так петь без танцев очень сложно. Надо танцевать. Может, хоть присяд какой-то. Может быть, танец с закладками. Ну как, вы знаете, танец с бубнами был какой-то?
4: Это пускай эти вот закладчики танцуют танец с закладками.
2: А нет, они как раз не должны танцевать. У них нужно отнимать закладки. Но послушайте, значит, это казахская полиция. А у меня вопрос. А наша полиция? Почему наши таких песен не поют?
4: Ну, слушайте, наша полиция, безусловно, всем хороша, да? Они большие мастера своего дела, серьезные профессионалы. Но есть один минус, ну, который, ну, можно им простить. Возможно, у них нет слуха. Музыкального, я имею в виду. Ну, это же не мешает им работать.
2: Нет, нет, послушайте.
4: Нет, какой еще? Бывает еще обычный слух, а человек просто глухой.
2: Ну, у этих, что, особо есть? Нет, послушайте, я думаю, что наша полиция так не делает просто потому, что она точно знает, что вот что такое шоу-бизнес. Потому что она знает все опасности этого проклятого шоу-биза. Вот так вот, знаете, начнешь сначала петь, а потом сам за закладкой побежишь, а потом перья наденешь на вечеринку с изумрудом в заднице. Что, не знаете, как чем это заканчивается все?
4: Не знаю.
2: Эти песни. Начал петь, а потом раз это, туда это, там, это, пошло перья туда, это, в зад, все.
4: Вот как-то вот бывало в своей жизни пел, как бы, да, ну про изумруд в заднице как-то не доходило до этого.
2: Ну-ка, а вы вам спойте. Давайте про... Давайте, слушайте, петух, время послушать. А вы знаете что, мне понравилась эта песня. И знаете что, я вам скажу больше. У нас уже есть ремикс казахского диджея.
4: Давайте.
2: Лучше его сейчас послушаю.
5: Крем-хруст-шоу.

0: 20:58. Кремов уже привстал, надел свой костюм с каркасом, скрывающий формы тела, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 2 минуты. Читаем сообщение, хотя бы что-то, что-то.
1: Ну вот, например, Владимир написал нам во время песни, когда звучала, написал: Кремов, ты танцуй сейчас. Предложение.
0: Да, ну это не то, что прям, ну обязательно.
1: Да нет, Владимир, ну как бы да.
0: Ну помочь вам хочет, понимаете, ну что ты как дурак прожигаешь жизнь. Так, ну давайте, что там, по теме может, так, вот пишет, пишет Гульшат, он сейчас слушает вас.
1: Вот это замечательно.
0: А вы считаете, что я ничего хорошего не вижу, что он сейчас слушает нас?
1: Нет, это он, кто надо он, пускай слушает.
0: А я не уверен, что это хорошо.
1: Спасибо ему.
0: Он сейчас слушает нас? Да. Нет, а если прям слушает, это важно. Ну, а, и он слышит сообщение, пишет: пожалуйста. Что?
1: Что-то вот, посмотрите еще сообщение.
0: Я не знаю, не могу найти все, что вижу. Пожалуйста, нет, пускай слушает.
1: Да.
0: Если в этом вопрос, да?
1: Вопросы нам задают. А правда, что вы во время песен за петухом по студии гоняетесь, чтобы поймать? Но времени не хватает.
0: Нет, к сожалению, наоборот. Сейчас петухи такие, они гоняются за нами. Вот он, кстати, да. Так,
1: нет, еще.
0: А я не могу, нет, вот смотрите. Вот Игорь спрашивает. Вопросов сегодня было мало. Какие прозвища были у вас в начале радиокарьеры?
1: Сережа и Михаил.
0: Дорогой Игорь, те прозвища, которые у нас были в начале карьеры, они у нас до сих пор. И эти прозвища звучат так: Кремов и Хрусталев. Более идиотских прозвищ, да, Кремов, придумать себе нельзя. Ну а какое у вас было в начале? У вас как было?
1: Меня еще бы называли Хмурый. А впрочем, вас сутулый.
0: Я вас так называю и сейчас, но уже за эфиром. Так что тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Кремов.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за 1 час. Это Рекорд Мегамикс.

0: Рекорд. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе, 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
3: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
4: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
5: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 46. Украина 121-59-14-99-93. 18+.
6: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице. Она начинается здесь. От заката до рассвета. Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
5: ООО «БТВ». Украина 119-169-001-2007. Город Казань. 18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Возможна реклама.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: УНСТАМАРТСЕРВИС. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12 плюс. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». УГРН 118-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6 плюс.
0: Микс из главных треков недели. Это
6: Мегамикс. Рекорд Мегамикс.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте softcombank.ru. Кредит от ПАО «Софтбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
2: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
1: Реклама в Казани. 500 54 20.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Хочется в отпуск. В иную баню.
6: В иную баню?
5: В иную баню.
7: Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.

0: украшение к русе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

flicks.

0: Record. Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
1: Получите выгоду в мае до 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Экспокар. Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
2: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
3: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу указания улица Ершова, дом 28.
4: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
6: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
7: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
10: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
11: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585-й пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
12: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
13: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
14: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Ну что, ребята, всем привет. Мы финалим эту рабочую неделю. Здесь, в волнах главной танцевальной радиостанции страны, открываем шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Саша Ашмарин. Всем присутствующим еще раз здравствуйте. Что хотелось бы в самом начале эфира вам напомнить. Во-первых, в ближайшие два часа мы будем с вами наслаждаться классным кочевым саундом. Ну а во-вторых, уже совсем скоро, в конце мая, «Рекорд» устраивает двухдневный рейв легендарной колбасницы с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секрет, агенты, конечно, «Рекорд Чикс». Все это колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, времени остается совсем немного. Санкт-Петербург, Temple of Dear, все подробности на radiorecord.ru, 18+. Так, ну что, ребята, начинаем «Рекорд Пати» прямо сейчас, сделаем громче, поехали!

0: Рекорд. Реклама.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Неофертан. Подробности в автосалоне.
6: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
7: Хочу на море.
8: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
9: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
10: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
11: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцы. Пол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице. Она начинается здесь. От заката до рассвета. Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
10: ОПДВ. Украина 119-169-001-2007. Город Казань. 18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: середине первого часа Рекорд Пати. Хочу напомнить вам о том, что у нас есть мобильное приложение Радио Рекорд, а также сайт radiorecord.ru, и там более 100 онлайн-радиопотоков на совершенно любой вкус. Если вы хотите послушать, к примеру, музыку 80-х, у нас там такая имеется, как и 70-е, 60-е, 90-е, нулевые, 10-е, скоро, наверное, 20-е появятся. Поэтому заходите, слушайте и наслаждайтесь этим приятным музыкальным безумием. Что касаемо эфира, здесь еще 90 минут в нашем с вами распоряжении Рекорд Пати, поэтому безотлагательно продолжаем наслаждаться.
1: Рекорд.

Рекорд. Реклама. Диалог авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1. Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.

0: Два украшения Крусия. Дели мобилиру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

появится в субботе. Расскажите в нашем чате мобильного приложения, как там ребята, как там отдыхается и как там вообще все в принципе происходит. Мы здесь еще 60 минут, наслаждаемся классным кочевым саундом. Меня зовут Саша Ашмарин, рекорд-пати продолжается, делаем громче. Рекорд.

0: Продолжаем, ребята, рекорд пати. Еще 30 минут в нашем с вами распоряжении имеется. Я вам быстренько напомню о том, что у нас в нашем с вами распоряжении имеется сайт radiorecord.ru и мобильное приложение Radio Record, соответственно, устанавливается как на iOS, так и на Android телефоны. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью. Кстати, если вы слушаете нас где-то в поездке, где нету интернета, возможно, очень плохо ловит, вы можете при наличии этого самого интернета сначала загрузить понравившиеся подкасты и выпуски радио-шоу в нашем телеграм-канале Record Playlist, а потом уже спокойно, с чистой душой ехать себе и слушать любимую музыку, где бы вы ни находились, чем бы ни занимались, даже при отсутствии мобильного интернета. Классная история, советую пользоваться, особенно если выезжаете, опять же, туда, где плохо ловит. У нас же здесь, если вы меня слышите, ловит отлично, значит, продолжаем тусить. Еще 30 минут в нашем с вами распоряжении есть, это Record Party.
1: Record Party.
2: If I can live through...

sick. What comes next will be marvelous.

0: завершаем рекорд-пати на сегодня. Что хочу сказать вам под финал нашего радио-шоу. Далее по курсу. Здесь Армин ван Бюрен. Вот такое вот его радио-шоу появится совсем скоро, буквально через пару мгновений. Я напомню, что у нас есть канал Рекорд Плейлист в Телеграме. Заходите туда, подписывайтесь. Там складируются и сохраняются все шоу, которые выходят здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны. Ну а меня зовут Саша Ашмарин. Прощаюсь с вами до воскресенья. Завтра большой 4-часовой выпуск рекорд-пати вместе с Виолеттой Юшкиной. Кем бы вы ни были, будьте лучше. Пока.
1: Рекорд-пати.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.